всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать,

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Челябинске 6 часов. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

Вчера еще только влезал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забыл.

0: Среда!
1: Среда. Сегодня это не змеи, все нормально. Мы чуть-чуть подпускаем просто к середине недели уже. Немножко не держим воздух.
2: Надо какой-то насос получать.
1: Да? Да, с утра по радио. Ваш насос хорошего настроения. Так мы сегодня называемся.
2: Ну, поработаем над слоганом.
1: Но нас будет на это ближайшие 3 часа, ребят. Будем вместе с вами работать над слоганами, над классным настроением, тем самым над энергией, которой продолжаем заряжаться, уже чтобы хватило аккурат до конца недели. А там вместе с вами будем круто проводить ту самую пятничку. Сегодня маленькая модификация этой пятнички. Нано-пятница, среда.
2: Ну, это радует. Мы половинку недели почти, да, давайте скажем, пережили и готовы поднимать вам дальше настроение. Тем более сегодня такой шикарный день кей-попера!
1: Мы недавно обнаружили, что мы кей-поперы.
2: Кстати.
1: Проснулись кей-поперами на этой неделе почему-то. В понедельник, да, это, по-моему, происходило с нами. Или даже вчера.
2: Вчера было.
1: Вчера дело. Даже. Ох, время летит, конечно. Но все, мы кей-поперы, классные, веселые. Вы тоже. Вы кей-попера слушатели. Это мы тоже выяснили, кстати, вчера. И тоже не мы придумали. Все ваше. В общем, мы тоже решили заставить вас что-то придумать сегодня, как мы и любим. Название для челябинской кей-поп-группы.
2: Йоу, или как там они говорят?
1: Вот мы будем сегодня разбираться, да. Не знаю даже, кто ее соберет, не знаю. Но не мы, конечно, да. Поглядим.
2: Посмотрим. Но самое главное, отправляйте свои креативнейшие варианты к нам в группу ВКонтакте. vk.com/radiochel. Также у нас есть телеграм-канал и канал ВК. Очень много соцсетей. Везде пишите.
1: Еще у нас есть сертификат в лето, и он достанется одному из вас, самому креативному сегодня из наших писателей и сочинителей кей-поп-музыки. А это всесезонный термальный курорт, между прочим, в самом центре Челябинска, ООО «Империя игр». Открытый теплый бассейн есть у них прямо на крыше, бассейн внутри, 6 форматов бань, 2 хамама, групповые парения, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт «Лето» в КРК «Мегаполис» на Свердловском проспекте 51А. Звони 24 00 24. Заходи на letotermy.rf.

0: кинотеатра «Кукол» возвращается спектакль про маленького Узбека.
1: С утра по радио о главном.
2: Ну и давайте поговорим действительно о главном. А что главное для нас с тобой, Тимон? Конечно же, наши чудесные южноуральские женщины, правильно?
3: Опа, сюда!
2: Есть такое, да. И вот поговорим конкретно про двух, которые очень любят бегать и ходить, ходить и бегать. И получили они титулы важные, спортивные достижения. Ну и даже, я бы сказал, не только спортивные. Челябинка Анастасия Деркач стала лучшей среди россиянок на международном берлинском марафоне. Начнем с такого достижения.
3: Красотка, молодец.
2: Во-первых, она красотка. Во-вторых, она молодец. Да. Но у нас такие приоритеты. Она финишировала с результатом 2 часа 28 минут и 24 секунды. Представляешь, можно 2,5 часа бежать, не останавливаясь.
3: Да, я знаю.
2: Ну, да, в курсе.
3: Бывало.
2: Но вот так как мы с тобой бежим эти 2,5 часа, если бы мы это делали, конечно, марафон бы мы не пробежали. А вот у нее получилось. Она установила еще рекорд Челябинской области и побила свое личное достижение. До этого тоже был рекорд ее, и она, оп, его обошла. Здесь отметили, что в этом году она вообще выступила на многих стартах, значит, с легкостью выиграла наш парижский полумарафон в Нагайбакском районе, напомню, и стала призером чемпионата страны в Казани, а затем еще принесла Южному Уралу серебро на спартакиаде народов России. Поэтому поздравляем Анастасию Деркач, она крутейшая, так мы решили.
3: Всех нагайбачила, получается, вот так вот.
2: В том числе, да. И теперь еще и наберлинила. Кто еще вот со странными географическими названиями связан и при этом имеет корону теперь?
4: Тимон?
2: Жительница Миасса.
4: Так.
2: Мы тут про девушек говорим. Оксана Лыткина, представляешь, стала первой обладательницей титула «Корона хребтов России». Вот ее тоже поздравляем. В прошлом году женщина в одиночку прошла большую уральскую тропу. Это 2300 километров, 120 дней она одна ходила по горам. Но регулярно делала фото, видео, отчеты, все это в соцсетях, все это популярно, все за ней следили, поддерживали, конечно же.
3: Не боятся ведь там клещи, медведи.
2: А мы постоянно рассказываем об этом, да. Но мы ее предупреждали во всех опасностях, она знала, куда надо ходить, куда не надо, поэтому направляла свои стопы, кроссовки, которых она немало там стоптала, я так думаю, куда следует. А в этом году она покорила Кавказскую тропу от Каспийского до Черного моря. Там она провела чуть поменьше, конечно, но мы понимаем, да. Дома-то поприятнее 120 дней провести в горах. Там
3: доедешь, пиши.
2: 93 дня она там провела, то есть 3 месяца получается, и преодолела 1600 километров. Все эти цифры просто какие-то безумные. «Корона хребтов России» — это проект для победы, в котором нужно преодолеть Большую Уральскую и Кавказскую тропу. Каждая за один сезон. Записью трека и без отклонений от основного маршрута.
3: Так еще трек записывать надо?
2: Да, конечно. Видишь, для тебя тоже что-то приготовили. Они понимают, что вот пройти обе тропы у тебя никак не получится, но может хоть с треком что-то сложится. Жительница Миасса выполнила все условия, получила награду, сертификат и корону, соответственно. То есть если вы тоже хотите стать королевой хребтов России, вот всего лишь 2 маршрута надо пройти какие-то, 2 лета в целом, ну, даже больше тут, 4 месяца она, провести в горах абсолютно вот, весело, радостно и чудесно.
4: Как часто нужно проводить время в горах, вот в чем вопрос?
2: Ну, по одному разику.
4: В смысле, по одному разику?
2: Ну,
4: вот, например, я сходила вот завтра, 3 часа.
2: Нет, там не суммируется. Вот
3: спросите
2: такая беда.
3: Спросите об этом у Бонни, что в Монако живет. Она с этим вопросом ложится и с этим вопросом встает.
2: Да. А, нет, здесь надо прям вот уйти и дойти до конца этой тропы. И так 2 раза, соответственно, 2 тропы. Если заинтересовались, то вперед. Читайте условия и получайте свою корону. Мы только будем рады и расскажем и про ваши достижения.
4: Нет, просто интересно было. Ну вот если я в течение там 20 лет буду периодически захаживать туда, мне засчитается?
3: Ты же не будешь.
4: Ну, откуда ты знаешь? Может, буду.
3: Я тебя знаю.
2: И, типа каждый раз на разные отрезки, и в итоге ты наберешь все-таки, да? Видеодоказательство, что прошла всю тропу.
4: Да, вот так можно?
2: Ну вот попробуй, через 20 лет и посмотрим. Я думаю, у нас примерно столько уйдет даже на такие достижения.
4: Ну, Сень, ты, возможно, не застанешь уже.
2: Посмотрим, как пойдет. Давайте смотреть на погоду.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл». Внимание! В связи с закрытием квартала мы объявляем экстренную распродажу автомобилей «Хавейл». У вас есть уникальная, единственная возможность купить абсолютно новый «Хавейл» по себестоимости. Количество автомобилей ограничено. Время пошло. Успейте забрать свой кроссовер, пока это не сделал кто-то другой. Челябинск. Копейское шоссе 88/9. Дилерский центр «Хавейл Июль». Звоните прямо сейчас. 8-351-22-00-808. Погода.
2: Плюс 6. Прямо сейчас в центре Челябинска малооблачно, без осадков в течение дня, порывистый восточный ветер. Днем сегодня будет плюс 17-22.
1: Реклама на радио «Континенталь». Кто несет ответственность за охрану труда на предприятии? 7 октября в Челябинске пройдет форум «Территория безопасности 2026». Организатор – учебный центр «Перспектива».
5: Спикеры – эксперты в области охраны труда ведущих отраслей экономики страны.
1: Реальные кейсы.
5: Обмен опытом.
1: Лучшие практики.
5: Полезные знакомства.
1: Вкусный обед.
6: 18+.
7: Русская классика всегда была не только о литературе. Она о красоте, достоинстве и глубине. Эти ценности обретают современное воплощение в клубном поселке Нега. Новая архитектура, новое пространство для жизни. Нега. Переосмысляя классику. 240-07-07. Дома и ЖЭС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadefiscity.ru.
1: Телефон рекламной службы 72-39-03.
8: Может, ты устала выбирать маршруты, площади, вокзалы и слезы почему-то. Мир меняет кожу, я чувствую до дрожи, дальше бездорожье.

0: что же приготовили нам звездочки на этот день? Давайте вместе узнаем. Это 30 сентября. Ребят, все, прощай. Сентябрь горит.
1: Пока. Догорает сегодня, да. Завтра уже октябрь. Готовимся, ребят.
0: Спасибо, что прослушали попурри из моих мыслей вообще.
2: Да не за что. Обращайся.
0: Овны. Обращусь еще обязательно. Что ждет вас в эту среду? Внезапный импульс подтолкнет к решительному поступку. Доверьтесь первому порыву, он укажет короткий путь к желаемому. А мы не любим длинных путей, Овны. Вот это вот корона нам не светит.

0: ждите озарений сегодня.
1: Ух ты, весы. Эстетическое удовольствие пробудит забытое желание. Позвольте себе выбрать то, что радует вашу душу.
2: Скорпионы, не пытайтесь угодить окружающим. Слушайте только собственное сердце и цените свободу.
0: Стрельцам сегодня нужно создавать воспоминания. Постарайтесь даже в самом простом деле найти то, что выделит его на фоне остальных.
1: Ух ты. То есть самому что-то нужно делать.
0: Что-то придется, да.
1: Конечно. Козерожки. Ваша практичность позволит распорядиться возможностью с максимальной пользой. Выбирайте будущее.
2: Водолеи. Необычное совпадение станет началом удивительной истории. Не спешите искать ему логическое объяснение. Просто поверьте в знаки.
0: Ну и что сегодня у рыб? Тонкое предчувствие приведет вас туда, где появится ощущение внутренней ясности. Концентрируйтесь сегодня на намерениях. Что ты намерен делать, рыба?
2: Можно обычными словами, я ничего не понимаю.
1: Намерения.
2: Тонкое предчувствие приведет туда, где появится ощущение внутренней ясности. Ой, сложно, сложно!
1: Ну, обращай внимание на знаки, и ты придешь в то место, где тебе будет хорошо, понятно и доступно. Понял.
0: Ну и вот что хочется, то и делай. Концентрируйся,
1: да,
0: на намерении.
1: На намерении.
2: А если мне из этого места уйти хочется?
1: То иди. Сюда не иди.
0: Спасибо. Мы тебя не держим.
2: Пока.
1: Ай, и пока он убегает, не зная, что дверь я уже закрыла, давайте будем говорить о повторах гороскопа, если вдруг они вам требуются, и вы, как Тимон, не нашли никакой ясности и ничего не поняли. Повторы обязательно...
2: Кто закрыл дверь?
1: Прости, мы хотели предупредить, но, увы.
2: Это были знаки, да, понятно?
0: Это был знак.
1: Это был знак.
0: Намек.
1: Раз, как намек на нас. Мы сегодня будем, видимо, очень много петь, поэтому готовьтесь, впереди нас ждут 2 часа. 2,5 даже часа.
0: Музыки.
1: Работы, музыки и работы. Ну а у вас повтор гороскопа в 11:45. Ну и, конечно, самый важный и самый главный совет от звезд тоже поджидает каждого. Начинайте свой день вместе с утра по радио.
3: Погода.
0: По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале малооблачно, без осадков. Слабый неустойчивый ветер. В Магнитогорске, Озерске, Снежинске и Златоусте плюс 16. В Карталах, Троицке и Южноуральске до 20 тепла. В Садке, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 18. Этой ночью и завтра днем малооблачно, преимущественно без осадков. Слабый северо-восточный ветер. Ночью 2,7 градусов выше 0. Местами заморозки до минус 3. Днем в четверг плюс 15-20.

0: Какой пейзаж! Бескрайнее поле, шумная дорога. Дорога?
1: Проезжая часть не место для прогулок. Вынуждены идти вдоль нее? Наденьте световозвращающие элементы и двигайтесь по обочине навстречу транспорту. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Покупайте выгодно в «Светофоре». Йогурт «Альпенленд» 95 граммов, 7,5% жирности, 22 рубля 90 копеек. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует по 30 сентября.
3: Ваш заказ доставлен.
4: Я ничего не заказывал.
3: Личный парк.
4: Личный парк?
3: Он входит в комплектацию.
4: А он большой?
3: Достаточно, чтобы забыть, что вы в городе.
5: Апри-привилегия. Резиденция с городским комфортом и личным парком. ЖК «Твоя привилегия». ООО «Специализированный застройщик Привилегия 4». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Ваша обувь – ваша уверенность. В обувной галерее «Аутлет-центр Фиеста» каждый шаг становится особенным. Здесь огромный выбор моделей, доступные цены, качественные материалы, профессиональная консультация. «Аутлет-центр Фиеста» – место, где рождается ваш стиль. Улица Молодогвардейцев, 7.
7: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Мы сегодня необычные ребятки из утреннего шоу «С утра по радио». Мы сегодня какие-то кей-поперы, друзья. Потому что, ну, вот такой день, что поделаешь. Вчера мы выясняли составы BTS, Blackpink. И как в озеро подглядывали, как говорится.
1: Мне кажется, мы его как-то призвали на этот день кей-поперов.
2: А мне кажется, так не говорится.
0: У нас в области только так и говорится.
2: В озеро? Как в озеро глядели?
0: Как в озеро подглядывали.
1: А куда нам еще подглядывать? Мы край озер, да. Нас куда ни погляди, везде озеро.
0: Так что сегодня давайте обкашляем название для челябинской кей-поп группы.
1: Not Checky или Чокей. Тут сразу не поймешь, но да, если не очень разбираешься, то Чокей, если получше, то Чекей.
2: Чекей.
0: Чел, ты чё, групп? Вот такая есть. Чел, ты чё?
1: Ты чё, чел, да. Трактор Бойс. Вот такие ребятки, да, выступают на разогреве все время на матчах. Мне кажется, нужны такие.
2: Анна Шевченко пишет нам: доброе утро, кей-попер.
1: Доброе утро всем кей-попперам. Собираемся здесь.
2: Нас же не побьют, в конце концов, за это.
1: Надеюсь. Вроде с кей-попперами такого не происходит обычно.
2: Да нужно, да, знаете, быть в курсе трендов. Или это уже не тренд, хотя... Ну, хотя это очень популярно стало.
0: Ну, в России.
2: Да и музыка у них классная,
0: сильно,
2: у некоторых.
0: В целом, прикол мы с этого какой-то ловим, получается.
2: Сень, заряжай нашу.
1: Так, а что из них наша?
2: Нашу кей-поперскую.
1: Нашу кей-поперскую.
0: Давайте представим, что мы сейчас где-то у озерца подглядываем.
1: Вот это про озеро ты хочешь?
0: Про озеро, палатка стоит, костерок.
2: Ребят, к слову о том, что нужно просвещаться и в целом знакомиться с новыми культурами. Станислав пишет: не надо нам тут заразу всякую разводить, а группу назовем Челяпузики Ша. Ой, Ша.
1: Во-первых, во-вторых, челяпузики тоже неплохо, да, мы поняли.
2: А вот эту заразу надо, значит, вспоминать, да?
1: О, это было жестко, на самом деле. Зараза для мозга, скорее так.
2: Верблюденс.
1: Классный. Прикольно, кстати, да. А у нас есть специалисты по танцам, мы знаем, на всех наших мероприятиях. Мы ловим какого-нибудь нового человека.
0: Я вчера в кружочке танцевал.
1: О, ты, кстати, да.
2: Кстати, ты уже знал. Ты как знал? Прям готовился.
1: Что надо разминаться, да.
2: Сеня, какую загрузил?
1: Ну вот про озера, которую плавать, где надо.
2: А, нет.
1: Вот я тоже думал ей закончить. Я до этого у меня здесь была заряжена How You Like That.
2: О, она хорошая.
1: Она
2: да.
1: Хорошая.
2: А еще у нас есть вот это. Let's kill this love. Рам-па-пам.
0: А, нет.
2: Это другая.
1: Ремикс.
2: Dance Челяб Академ. Вот так Валюша пишет.
1: Аргаяшка. Наши цыпы не только умеют петь, но и танцевать. Вот так считает Антон.
2: Наши цыпы.
1: Наши цыпы, это мы, видимо.
2: Нет, это, ну, аргаяшка.
1: Аргаяшка. Это важно.
2: Там же цыпы, Сень, мне не цыпы.
1: Нет, вообще? Даже ни секундочки. Ну вот.
2: Надеюсь, нет.
0: Я просто абстрагировался на 10 секунд и послушал, что вы несете со стороны. Этот сидит: аргаяшке. Да цыпы наши.
2: Аргаяшке.
0: Мы сошли с ума.
1: Слушай, смотри.
0: Этот день настал.
2: Хорошо, что ты не можешь абстрагироваться и послушать себя со стороны, потому что это было бы действительно страшно. Ладно, что еще страшного мы приготовили для вас? Совсем скоро будем играть, ну а пока послушаем что-нибудь крутое, мощное, такое бодрое, кей-попперское, наше.
1: Вот наше от Blackpink.
2: Я же знаю корейский.
1: Сегодня. Завтра не будешь опять знать.
2: Нет.
0: На беду что-то он говорит. Маникюр полетал.
2: Сейчас они на английский перейдут. Подожди, я тебя уделаю.
0: Давай.
2: И спрошу тебя, знаешь что? Вот это.
0: Что?
2: How you like that? You don't like that? Там дальше корейский рэп. Я не вывезу.
0: Аргаяшке.

0: Реклама на радио «Континенталь».
1: Говорят, у ЖК «За ручейным» самый шикарный вид на центр города.
2: Правду говорят. Это тот случай, когда лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Приезжайте на просмотр квартир и получите скидку. Узнайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек-заручейный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.
3: Уже в наличии в Регинос автомобили Tenet Plus. Tenet Plus создан для тех, кто ценит элегантность и технологии. Оцените первым. Приезжайте на тест-драйв к официальному дилеру Tenet Plus в городе Челябинск. Регинос. Свердловский тракт 5R. Телефон 211-27-11. Tenet Plus. Быть элегантным.
4: ЖК «Притяжение» — это твоя жизнь прямо здесь и сейчас. Зачем тратить время на ремонт, если в ЖК «Притяжение» уже все сделано за тебя? Квартиры с отделкой и мебелью — твой формат жизни. ЖК «Притяжение». Заезжай и наслаждайся.
5: Не оферта. ООО «Специализированный застройщик привилегия Бабкинский». Проектные декларации наш.дом.рф. Продажа осуществляет эксклюзивно ООО «Флэт Онлайн». Застройщик отделочной работы и меблировку не осуществляет. Мебель предоставляется в одном варианте. Список наименований мебели, подробности и поставщика уточняйте в отделе продаж 351-210-50-50.
6: Составили план лечения зубов, но у вас остались вопросы? Получите второе мнение специалистов стоматологии Велодент. Стоматологи изучат вашу ситуацию, помогут разобраться и расскажут об этапах, возможных вариантах и сроках лечения. Сравните рекомендации до начала лечения, чтобы сделать правильный выбор. Запишитесь на дополнительную консультацию Велодент. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Тянем?
8: Потянем.
7: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
9: Квартиры в ЖК «Парковый премиум» в ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт Онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акции действуют до 31 октября 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
11: Да никаких.
10: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
11: Перевожу.
10: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
11: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
10: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
12: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: гадай звук.
1: 700, 100 и 4. Продолжаем гадать звук, друзья. Звоните и пробуйте забрать наши уже... Ну, какие-то неимоверные литры еще воды и сертификаты от Ниагары.
2: У нас есть неимоверные 7 бутылей, каждая по 19 литров, поэтому там действительно много. Ну и, соответственно, сертификат каждый по 500 рублей это. Оп, и 3500 бонуса. Приятно. Все это от ООО «Национальной водной компании Ниагара». Также есть приятная новость для студентов. Тебе пора в магазины Ниагары, ведь по студенческому билету скидка 15% на воду и газировку. Все это в фирменных магазинах. Просто покажи студенческий на кассе и забирай со скидкой.
3: Ну а нашим слушателям одна дорога, конечно, в эфир на радио «Континенталь». 700 ровно 104, доброе утро.
4: Доброе утро.
3: Как тебя зовут?
4: Тот самый Денис, который вчера не получил свою подсказку.
3: Денис без подсказки.
2: Стоит в очереди человек уже сутки за подсказкой. А ты получил ее?
3: Как?
2: От Тимона, по-моему, что-то было.
1: Было-было.
2: Было, да, все. Но прошло.
1: Там все получили, я бы так сказал.
3: Ну вот такие дела, Денис. Я тут бессильна. Наши полномочия, как говорится, все. А сегодня с новой версией?
4: Нет, хотел развить старую.
3: Развить старую, отлично. Ну, давай развивать. А что там было у него вчера, кто помнит?
2: Я не помню, но давайте звук еще раз припомним все. Вдруг нас кто-то включил только-только, и мы начнем вас мучить прямо сейчас. Что же это такое интересное?
3: Я вспомнила подсказку, тоже вспомнила. Угу.
4: В прошлый раз я считал, что это град, да?
2: Град, так. Да, был.
3: Пойдем по яркам.
4: Я сказал град. Пойдем логическим путем. Если не град, значит...
3: Нет, не туда. Не иди туда, не ходи.
4: Не ходи туда. Не а ходи. Куда идти?
3: Туда, куда надо, иди.
2: В нужном направлении.
4: Ну,
2: мы очень помогаем, мы понимаем.
3: Но туда точно не ходим.
2: Туда не ходим.
3: По дождь не надо вот это вот.
4: А, не надо, да? Но, возможно, это кто-то пальчиками по стеклу тогда стучит.
1: Да что вы с этими пальчиками все?
3: Ну, поэтому стеклу бедному.
2: Потому что правда похоже, да. Но стекло оставьте уже, да. На нем следов уже немерено, потому что версий таких было у нас очень много.
1: Давайте скажем, это вообще не пальчная версия, если что.
2: Это не пальчики.
1: Абсолютно.
3: Пальцами не стучат почему-либо вообще.
2: Не почему. Все, все отметаем прямо сейчас.
3: 700 ровно 104, доброе утро.
5: Доброе утро.
3: Как тебя зовут?
5: Максим.
3: Максим, как дела? Как настроение?
5: Все отлично. Хочу вас поздравить с прибытием в FM-диапазон Камеди-радио 87.5.
3: Ух ты! Спасибо, это интересное спасибо. Поздравление.
2: Да, ну, это наш холдинг.
3: Да, это наш холдинг, а мы тут этот континенталь. Мы тут вот с утра по радио.
2: Мы принимаем, нам приятно.
3: Нам очень приятно. Итак, Максим, что за версия у тебя есть сегодня?
5: Ягоды падают на стол.
3: Ягоды падают на стол. Виноград.
2: Да.
3: Представляете, Денис сейчас. Нет! Это правильная версия.
2: С урожаем кто-то или в лесу насобирал. Красиво, да. Нет, это не ягодки.
3: Это не оно, к сожалению. Ну или к счастью. 700 ровно 104 для Дениса, так точно. А следующий слушатель уже в нашем эфире. Доброе утро.
6: Доброе утро. Здравствуйте.
1: Как тебя зовут?
6: Женя.
1: Жень, как дела?
6: Нормально.
1: Что делаешь?
6: Жду.
3: Хорошо. А звук слышал?
1: Спасибо.
6: Да, слышал.
3: И что это такое?
6: Ну, больше похоже, когда спортсмены бьют, то как оно? Да по крышкам, что ли, кувалды, что-то такое.
2: Ничего себе, с такой скоростью.
3: Work hard, play hard, да.
2: Ну да.
3: Work out.
2: Это надо мощно, конечно.
1: Эй, work out.
2: Обращаться с кувалдой, чтобы в таком темпе бить. Нет, это не оно.
1: А что за песня вот эта? Эй, work out.
3: Ты только придумал в своей голове, но это не станет хитом, прости.
1: Не была у нас.
2: Даже это. Хотя тут есть что-то, да. Работай в этом направлении. А в этом направлении не работай, скажу я нашему слушателю. Не оно.
3: Это да. Ну что, давайте ля финаль.
1: Давайте.
3: Доброе утро.
7: Здравствуйте. А я вот на радио звоню. Из Камбова.
1: А попал в поликлинику?
2: Да, может быть, у тебя версия какая-то есть?
3: По талону нет?
7: Да-да, здравствуйте, версия есть такая.
3: Подожди, как тебя зовут?
7: Александр меня зовут.
3: Александр. Двойное А в начале?
7: Нет, просто что-то тут заикаюсь.
3: Александр, не волнуйся, все классно, ты уже в эфире. И выключай там приемник. Чем занимаешься, рассказывай нам.
7: Я занимаюсь, вот детей везу в школу.
3: Угу, ну это неплохо. Зато потом можно будет почилить или все-таки на работу?
7: Потом на работу.
3: Ну ладно, да, шансы были.
2: Надеюсь,
3: шансы
2: хоть были на тебя.
3: Ну теперь давай, Александр, свою версию. Готов?
7: Версия клавишами на компьютере, что что-то нажимаете.
3: Угу. Клавиатура.
1: Угу. Принимаем.
3: К сожалению, тоже не туда, не туда.
2: Да. Придется нам по клавиатуре напечатать 8 бутылей.
3: Ага. Ура!
2: Это будет завтра уже, и 8 сертификатов от ООО Национальной водной компании «Ниагара». Ну и, кстати, есть у них новиночка в фирменных магазинах и сразу со скидкой 20%. Сочные варианты минеральной воды «Боржоми» с необычными вкусами. Аджарский мандарин, груша, тархун и цитрус. Газированная в удобной упаковке по 12 штук. Идеально и для дома, и для большой компании. Самое время зайти в гости к «Ниагаре».

0: твой перекус, твой драйв. Мясо, вафля, белок, секунды на разогрев, и ты снова в деле. Чебаркульская птица – новинка, которую ждали.
1: Хватай вафлю, иди куролесить. Жили-были в планете авто по выгодной цене.
2: И в сентябре Джили стали еще выгодней. Стильный, яркий городской кроссовер Джили Сити Рей за 2 миллиона 440 тысяч рублей.
1: Джили Планета Авто. Братьев Кашириных 137. Телефон 700-0110. Планета Авто. 32 года вместе.
3: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
4: Телефон рекламной службы 72-39-03.
1: Слушай лучше.

0: Второй час утреннего шоу с утра по радио. Дилин, дилин, дилин. Собирайся, народ, на площади.
1: Необычно ты ведешь себя для кей-попера, я тебе так скажу. А мы сегодня вот такую роль на себя примеряем, потому что день кей-поперов отмечаем. А вчера как раз про них вспоминали. Мы решили, что это знак. И самое время спросить у вас название для челябинской кей-поп-группы, которая точно стрельнет.
0: Мы вспоминали. Кей-поп вспоминали.
1: Понятно. Ну, такая современная музыка у нас.
2: Мне нравится от Елены сообщение. Привет. Среда пришла, неделя прошла. Подмигивающий смайл. Елена живет так, как живу я в целом.
1: От среды до среды. Все понятно. Нормальное расписание. Нам нравится. Челмет предлагает неожиданно назвать кей-поп группу. Вот так. Ну, эти молодые ребятки там все втягиваются. Понятно.
2: Во что?
1: В хоккей. Ну вот Челмет в хоккей втягивается, а тут, да, в музыку, видимо, будут втягиваться постепенно.
2: А мы сегодня играем.
0: Челмет сегодня играет.
2: Мы сегодня не играем?
1: Мы тоже сегодня, по-моему, играем.
0: А,
1: да,
0: со Спартаком.
1: Мы же в Москве остались, да.
2: Динамо, Спартак, а потом еще кто-то.
1: Будем надеяться, будем продолжать фармить Москву. Но есть такая надежда, по крайней мере.
2: Ну, надежда-то быть всегда должна, как говорится.
1: Это факт.
2: Да. А вот потом, как домой приедем, как с Самуром дважды, как с Сибирью, то 6 очков набрать можно.
0: Да, кстати.
2: 2-2.
1: Ты за кого будешь болеть?
2: Да, сложный день.
1: Сложный, да.
0: Сложные два дня.
1: Там же два дня, поэтому можно один раз. Один раз можно за одних, второй раз за вторых.
0: Кстати,
1: у тебя
0: да.
1: Опция классная.
2: Класс.
0: Чтоб по-честному.
1: Да.
2: Все,
1: когда
2: шестого
1: еще будет?
2: Болею за трактор, восьмого иду и аккуратненько в тигриных ушах прохожу на арену. Если меня не запалят и не побьют.
1: Ну ты так прикрывай, да?
2: А я знаю, что будет. Я пойду не как журналист, я пойду как болельщик, приду в джерси трактора и в ушах тигриных. И вот определяйте, за кого я там болею.
0: Или тебе надо наполовину. Ну, вот так вот. Вот разделить свое тело, получается, справа черно-белые цвета, а слева вот
2: фокусник!
0: Эти...
2: Нужно наполовину разделить тело.
1: Здесь нужно женщину разделить наполовину, пожалуйста, пройдите.
0: Или внизу черно-белая, сверху какая-то там тигриная.
2: Оранжево-черная. Черно-оранжевая.
1: В целом тоже выглядит как прикид для кей-поперов. Я так скажу, ты сейчас записала, я это прям представляю уже на сцене нормально.
2: На сцене я буду? Я звезда?
0: Поздравляю.
2: Буду?
1: Да, поздравляю.
2: А, как кей-поп.
1: Кей-поп, да, конечно.
2: Кей-поп, да.
0: Эти и другие обсуждения и глупости обязательно будут еще в ближайшие два часа, друзья. Присылайте сегодня свои варианты названия для челябинской кей-поп группы vk.com/radiochel. Наша группа ВКонтакте. Также у нас есть канал ВК и телеграм-канал. Также он называется Радио Континенталь.
1: И еще есть сертификат в лето ООО «Империя Игр». Это всесезонный термальный курорт в центре Челябинска. Открытый теплый бассейн на крыше, бассейн внутри, 6 форматов бань, 2 хамама, групповые, парение, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт «Лето» в КРК «Мегаполис» на Свердловском проспекте 51А. Звони 24 300 24, заходи на letotermy.rf.

0: кроме театра кукол, возвращается спектакль про маленького ослика.
1: С утра по радио о главном.
2: Спонсор выпуска – стоматологическая клиника «Неовикс» ООО «Медстом».
3: Возвращать улыбку и здоровье вашим зубам – наша ежедневная работа. Я Юлия Плащук, главный врач клиники «Неовикс». 33 года лечу пациентов с заболеванием челюстно-лицевой области. Используя все современные достижения стоматологии, вернем вам уверенность и возможность улыбаться. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: А бывает у вас такое, ребят, что вы ходите во двор, смотрите вокруг и говорите: «Он самый лучший, мой двор».
5: Каждое утро.
4: Такое случается, да, с тобой?
5: Каждое утро?
6: Нет. Не, у меня такого не бывает.
4: То у тебя такого не бывает, понятно.
6: Ну, лес рядом прикольный, двор, так, конечно.
5: Да, а лес. У меня и лес рядом, и двор, все отлично. Мне все нравится.
4: У меня тоже, у меня и парк, и лес, и двор. Все вообще супер.
5: Но мы счастливые люди, получается. Да. Всем спасибо, это главные новости к этому часу.
4: Спасибо, у нас все круто. И еще круто у 6 дворов в городе, потому что выбрали 6 самых лучших, самых топовых дворов Челябинска. Вот так, да, неожиданно.
6: Там ваших нет, 100%.
4: Маловероятно, но нам их назвали, да. Я могу огласить уже весь список, представляете?
5: Давайте, послушаем.
4: Итак, лучшие дворы по благоустройству и уюту. Вот так их оценивали по улицам. Октябрьская, 5. Где это, не представляем.
6: Мы тоже.
4: Комарова, 110.
5: Это точно ЧПЗ.
4: Дмитрия Неаполитанова, 44.
5: Вот
4: так. Я не знаю, где эта улица тоже. Может, Чурилова, Дмитрия Неаполитанова.
5: Не знаю.
4: Да, напишите нам, если знаете. Мы вот не в курсе. Новороссийская, 81.
5: Ну, Новороссийская.
4: Ну, Новороссийская. Подбираемся. Проспект Победы, 300.
5: О!
4: И Комсомольский. Кстати, тоже есть в списке. Комсомольский, 56А. Вот, им тоже аплодисменты.
5: Так, 56А, это где?
4: Если вдруг это ваш двор, скидывайте фоточки, нам просто интересно. Потому что вот новость нам сообщили, а фото этих дворов, к сожалению, не приложили. Я бы посмотрел.
5: Серьезно?
4: Да.
5: Я бы тоже поглядела.
4: Мне кажется, это вот топ, да. Топ дворов. Ребят, все, кто работает в пресс-службе наших администраций, вот этих, выкладывайте красивые, крутые фото. Даже можно ряд какие-то фотоленты этих самых дворов. Ну, может, журналисты пробегутся сегодня по ним и специально сфоткают. Администрация напоминает, что конкурс продолжится, кстати, и в следующем году. А это что значит? Битва только начинается. Дворы нужно готовить уже сегодня. Поэтому, если вдруг вы хотите поучаствовать, то вперед, делайте ваш двор лучшим, и следующим летом будет новый конкурс. Но, кстати, не только по дворам можно прогуляться, но и по улицам Челябинска. Увидеть разные интересные здания. Мы, возможно, их знаем, они нам знакомы, а про их историю мы ничего даже и не слышали. И поэтому для жителей и гостей Южноуральской столицы уникальная экскурсия есть по маршруту «Архитектура советского модернизма в Челябинске». Гармония формы и функции.
5: Но вот тут наверняка будет наш элеватор.
4: Должен быть. До 15 октября. У вас есть, получается, 2 недельки. Можно познакомиться со знаковыми зданиями 60-х, 80-х годов. Кажется, элеватор раньше ворвался все-таки. Формирующими современный облик нашего города. Программа разработана победителями международного проекта «Проводники смыслов. Экскурсоводы». Вот так вот он называется. Продолжительность экскурсии.
5: Название интересное.
4: Да, вот была такая. Я помню, что этот конкурс проводился. И вот одни из его победителей, собственно, придумали такую экскурсию. Продолжительность всего час. Нормально, не надо будет шляться 3-4 часа по городу. Как раз оптимально, наверное. Взял, часик выделил и свои 10 тысяч шагов нагулял. Правильно, наверное.
5: Но за час ты не нагуляешь 10 тысяч шагов.
4: За час? Мне кажется, если в нормальном темпе идти.
5: Нет, вы чего, нет. Нет.
6: Ну, твоими ножками же... возможно. Но...
5: Нет, так я... наоборот, у меня больше же шагов получается.
4: Да.
6: А, она шаги права. Мы не считаем за... Ага,
4: У нее шагов должно получаться еще больше. Но ты же все равно ходишь.
5: Ну, ты ходишь.
4: Да, и вот если...
5: А, ну добить, если...
4: Если плюс этот час, мне кажется, ты как раз где-то вот десяточку добьешь. Если чисто час ходишь по городу.
6: А в теории сколько это километров? Ну, понятно, у всех разные шаги там...
4: Ну, здесь не указано, да. Ну, там, видишь, там где-то надо приостанавливаться. Ну, я говорю, где-то надо приостанавливаться, вот где-то что... А 10 тысяч шагов, они у каждого разные, это да. От ширины твоего шага сильно зависит.
6: Ну, допустим, 10 тысяч километров можем... Ой, 10 тысяч... 10 километров можем
5: сказать? 100-500 тысяч километров это.
4: Ну, давай
6: гиена,
4: вот
6: гиена.
4: Давай вот метр 3 шага, например, заложим так. У нас с тобой 2, скорее всего.
6: И что это получается?
4: Вот, и тогда надо вот рассчитать.
6: Это больше 20, получается, километров?
5: Да шесть, восемь.
4: Нет, ты проходишь, получается, метр за два шага.
6: Метр за два шага.
4: Давай и так посчитаем.
6: Ну, ты у меня с математикой плохо.
5: Ну, я же говорю, ну, плюс-минус где-то, ну, шесть, семь.
6: Нет, километров. Если это 6 километров, то за час это изи вообще, вы чего?
5: Ну не наберешь ты 10 тысяч шагов за час. Давай так, вот смотри, вспомни мне... день города.
6: Так.
5: Вспомни одну нашу коллегу.
6: Ну.
5: А, в 7 утра до 10 вечера 25, что ли, тысяч шагов человек прошел.
4: Ну, нормально.
5: Это не час.
6: Я просто помню, когда у меня был совсем очень маленький ребенок, в колясочке лежал, такой миленький, спал, а я накручивал с этой коляской шаги, и я спокойно возвращался с 12 тысячами шагов.
5: Ну, скорее всего, ну, часа полтора минимум.
6: Ну, наверное, полтора было, да. Ну, вот. Если прям поднапрячься и быстро ходить.
5: Ладно, в общем, это все не суть. Да, это как будто бы уже быстрый, да, шаг. Это мы зачем-то вообще это обсуждаем?
4: Да, в общем, намотаете, все нормально. Участие бесплатное, если что. Без возрастных ограничений, просто предварительная регистрация нужна. Заходите на сайт путешествуем.рф. Вообще, говорят, там много всяких прикольных экскурсий есть. В том числе и в такую можно вписаться. Да, много всего.
5: Ну, все, записываемся, получается.
4: Мы побежали, да, записываться и, наверное, ходить по студии. Сейчас будем считать шаги, вот это все.
5: Я первая.
1: Погода.
4: Плюс 7 прямо сейчас в центре Челябинска, малооблачно, без осадков. Порывистый восточный ветер, днем сегодня будет плюс 17, 22.

0: Подождите, мне только посмотреть.
1: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.
2: Как убедить руководство в том, что каждый вложенный в безопасность рубль – это сохраненная человеческая жизнь? 7 октября в Челябинске пройдет форум «Территория безопасности 2026».
3: Организатор – учебный центр «Перспектива».
2: Спикеры – эксперты в области охраны труда ведущих отраслей экономики страны.
3: Реальные кейсы, обмен опытом, лучшие практики, полезные знакомства, вкусный обед.
4: 18+.
5: Помните, чему равен синус 30 градусов? Не помните? И не страшно. Гораздо важнее помнить другое. Например, сколько раз за день вы успеваете сказать: «А давай просто погуляем, встретим друзей или проведем время вместе». Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиры на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
4: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
7: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
8: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
9: Имплантация – важное решение, которое стоит принимать уверенно. Получите второе мнение специалистов в стоматологии «Велодент». Врачи изучат предложенный план, уточнят объем и этапы лечения, расскажут о возможных альтернативах. Сравните рекомендации и выберите подходящий вариант до начала лечения. Запишитесь на дополнительную консультацию «Велодент». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
11: Телефон рекламной службы 72-39-03.
12: Сига падает пеплом. Я целую сладкий фильтр на губах твоих. Ненавижу вишневый, но он подходит тебе больше всех.

0: У нас уже личность какая-то в студии, между прочим. Это не Тимон, как вы могли подумать.
1: Угадайте меня, заберете подарочки.
0: Между прочим, сертификат в Midpoint есть у нас. Танцевальный бар на Тополинке утолит твою жажду. Жажду к танцам до самого утра и на всех поверхностях. Вход для девушек свободный. Это значит, прогноз погоды в Midpoint будет очаровательно жарким. Все это 7 дней в неделю. Не хватает там только тебя. Приходи, Midpoint Тополинка.
1: Ну что ж, давайте знакомиться, ребятки, давайте знакомиться.
2: Что же это за личность?
0: Нуарный персонаж какой-то здесь, прямо сейчас. Да, там дождя нет.
2: Он не знает, что это значит.
0: А личность, возможно, знает. Это же не Тимон.
2: Тоже верно.
0: Да.
1: Ну что ж, доброе утречко, ребятки. Доброе утречко, звоните.
2: Да ты не пугай. Потом личностью будешь. Будь Тимоном.
1: Нет, я уже не могу. Тимона, вы не вернете.
2: Ой, я уже тоже не могу, если честно.
0: Ты его похитил? Ты нашел, конечно, кого похитить, я тебе так скажу.
1: Но есть там у него пару интересностей. Потом расскажу.
0: Ты прям уже его прям изучил?
1: Конечно.
2: Потом расскажу.
0: Он уже не вернется, все ясно.
2: Итак, 700 ровно 104. Это телефон прямого эфира, который обязательно нужно набирать, чтобы получить свой подарок. Доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Как тебя зовут?
3: Артём.
2: Артём, как настроение?
3: Хорошее.
2: Хорошее, все. Все четко и по делу.
1: Это пока только хорошее, пока.
2: Артём, не бойся, он сейчас, возможно, уйдет. Станет нормальным.
0: Но чтобы он ушел, да, тебе нужно разгадать, кто это. И тогда будем разбираться. Итак, несколько фактов про эту личность, а потом у тебя будет минута, чтобы с ним поговорить, все интересующие вопросы ему задать. Он ответит да или нет. Или это она, непонятно пока.
2: Но если это она,
0: ну, голос
2: я
0: прямо,
2: в шоке.
0: Прямо, да, низкий. Похоже, он все-таки кто-то. Кто ты, расскажи.
1: Ну что, готовы?
0: Мы пытаемся.
2: Начни уже, пожалуйста.
1: На моем теле очень много шрамов, рубцов и царапин.
0: Так.
1: Я владею большой коллекцией медицинских протезов.
0: Интересно.
1: Любимый мой фильм, если вам о чем-то это говорит, «Вилли Вонка и шоколадная фабрика».
0: Пока ты очень странный персонаж, я тебе так скажу, и ты все больше меня пугаешь.
2: И меня.
1: Я пугаю вообще весь мир, я вам так скажу, ребятки. Ну давайте так, чтобы было более понятно, последний факт о себе. Мой псевдоним является собой комбинацию имени одной культовой прекрасной актрисы и фамилии массового убийцы.
0: Как это соединяется в Джигана?
2: Поняла,
0: ну ладно. Давайте разбираться.
2: Я поняла, кто.
0: Ну что, у тебя минута, погнали.
2: Ну это легко.
3: Ой, да, я даже не могу. Фредди Крюгер.
2: Нет, там легко, там вот от одной очень известной женщины. Давай просто вспомним одну.
0: Ну, видишь, ты разбираешься в убийцах очень хорошо. Тебе в этом плане легко. Это твоя тема.
2: Помог.
1: Ксюша хороша в этом деле, конечно.
2: Ну, тогда личность интересная, действительно.
1: Ну что, какие-то вариантики, может быть, вопросики?
3: Вообще нет, к сожалению.
0: Напугал Артема. Ну, Артем, еще полминуты, может, что-то придет в голову сейчас.
2: Артем, ничего страшного, не бойся, я с тобой.
0: Да, мы его держим, не бойся.
3: Известная женщина, это американская или российская?
2: Да,
1: американская.
2: Да ужас.
3: А шрамы от чего?
1: Ой, там столько историй, что в эфире даже рассказывать нельзя некоторые.
0: Жуть какая.
2: Да глупости. Бежал в детстве, об стол ударился.
0: Не хочет рассказывать.
2: Там вот все-таки вот эту женщину нужно вспомнить, и она придет.
3: Это женщина, она актриса?
2: Да, культовая.
0: Эх, минутка закончилась, к сожалению. Давай, твоя версия это?
3: Не знаю.
2: Увы и ах. Не удалось Артему разгадать эту личность.
0: Ну, не смотрите, знаю, удастся ли кому-то еще. Она останется в секрете, может, на завтра у нас эта личность продолжит быть. А не хотелось бы, нас она пугает. Серьезно?
2: Да?
0: Пожалуйста, помогите, разгадайте ее.
1: Ну, такой смех у меня странный, извините.
2: Но на самом деле это не то, чтобы прям похоже на эту личность. Доброе утро.
3: Здравствуйте.
2: Как тебя зовут?
3: Артем.
2: Артем, который только что звонил?
3: Нет, другой Артем.
2: Другой Артем? Ничего себе, даже голоса похожи.
0: Поменяли Артема. Нормально.
2: Артем, как настроение?
3: Отлично.
2: Не пугает?
3: Я, скорее всего, отгадал.
2: Да, не пугает наша личность. И кто же это?
3: Наверное, Мэрилин Мэнсон.
2: Мэрилин Мэнсон,
0: ты думаешь, да?
1: Ах ты, Артём, взял и угадал меня вот так вот, да?
0: Я найду, как тебя отомстить. Победа!
2: Подарками, конечно, мстить будет наш Мэрилин Мэнсон, да?
1: Молодец, молодец, подарки забирай.
0: Все, утаскивайте его уже.
2: Лещенко уже вырвался из него вновь.
1: Давай там координаты свои оставь, телефончик, давай.
2: Но это вне эфира.
0: Все, уводите Мэнсона, пожалуйста. И вручайте сертификат в Midpoint. Танцевальный бар на Тополинке утолит твою жажду. Жажда к танцам до самого утра и на всех поверхностях. Вход для девушек, кстати, свободный. Значит, прогноз погоды в Midpoint всегда очаровательно жаркий. И все это 7 дней в неделю, а не хватает нам только тебя. Приходи в Midpoint. Тополинка, 18+, ООО «Джин».
4: Переходим на личности. Погода. Спонсор прогноза погоды – группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп». Достойный последователь бренда «Черри». Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 миллиона 599 тысяч рублей в «Планете Авто».

0: думали, вафли – это только к чаю?
1: А вот и нет! Встречайте кулинарный переворот от чебаркульской птицы. Куриная вафля. Только мясо, яйцо и ноль муки. Попробуй новинку на вкус. Чебаркульская птица. Энергия натурального мяса.
2: В ЖК «Шишкин» легко начать.
3: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
2: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
4: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
5: Выгодная новинка в Светофоре. Колбаса докторская ГОСТ. Мясник Леня. 249 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 30 сентября.
6: Академ Риверсайд. Новые квартиры с видом на реку и лес. Успейте забронировать по цене со скидкой 10%. Подробности по телефону 240-2040. Академ Риверсайд. Новая высота большого города. Застройщик ОСЗ 349. Не оферта. Проектные декларации на наш.дом.рф. Акция распространяется на квартиры «Студия Плюс 1» и действует по 30 ноября 2026 года.
7: Ученые выяснили, что человек в среднем моргает каждые 4 секунды, а время каждого моргания – полсекунды. Этого вполне достаточно, чтобы не заметить пешехода на переходе. Пешеход может появиться неожиданно. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.

0: множество вариантов прилетает нам во все соцсети. Мы сегодня придумываем вместе с вами название для челябинской кей-поп-группы, потому что день кей-поперов отмечаем. И вот мне нравится, тут есть от Анны. Поп-кей, ла-ла-лей.
1: О, классно, кстати, поп-кей, ла-ла-лей. Так можно программу назвать, просто чисто про кей-поп, нормальная тема.
0: Огонь.
1: Пуси-лебеди, если что, вот от Александра есть. Это у нас в телеграм-канале уже.
2: Группа купания металлургов реки Миас.
0: Ой, классная. Они любят такие длинные названия.
1: Медок или мед окей. Такое вот что-то. Ну, там с медом, мне кажется, Клава Кока всю нишу заняла, да? Ну, кей-поперы тоже могут порваться.
0: Медятина.
1: Абсолютная.
0: Анна Шевченко пишет: «С добрым утром последнего дня сентября. С днем веры, надежды и любви. Сегодня быть не может».
1: Да какой день, подожди?
0: 30 сентября сегодня.
1: Это я знаю, да.
0: Вера, надежда, любовь
1: вера,
0: сегодня.
1: Вера, надежда, любовь сегодня?
0: Нет, у меня бабушка Любовь, я всегда ее поздравляю, не может
2: 30
0: быть.
2: Сентября.
0: Правда, сегодня?
1: Да? Ну все, пора поздравить бабушку.
0: Действительно.
1: Угу. Всех поздравляю, конечно же.
0: Бабулечка,
1: это от нас летят.
0: Я тебя очень сильно люблю. Ты у меня самая-самая чудесная, волшебная, добрая, умная, мудрая и ласковая.
2: А как ее зовут?
0: Любовь.
2: Любовь. Я тогда всех Надежд поздравляю.
1: Давай.
2: Надежда, мы вас очень любим, вы самые добрые и ласковые.
1: Ну и Вер, всех поздравляем, конечно же, тоже сегодня. Вы чудесные, и мы в вас верим всегда. У вас все получится.
2: А что, они не добрые, не ласковые, Сень?
1: Абсолютно точно.
0: Ну и, конечно, раз уж мы начали с поздравлений, закончим, пожалуй, этим. Анна пишет: «Папулю моего Корнева Владимира с днем рождения, с 18-летием его». Ну, 81 ему по факту, тоже аплодисменты.
2: Поздравляем.
1: Вот. Круто, поздравляем. Круто, да, серьезная дата, конечно. И магия цифр какая-то.
0: Магия. Ух, южноуральские хриплые. Кей-поп-группа у нас вот такая.
1: А звучит
0: будет
1: как какой-то новый универ, да? Юх, я поступаю в юх.
0: Да.
1: АМЗ предлагают, просто вот так уже по районам пошли ребятки назвать кей-поп-группу. Там интересно, может быть.
0: Вот это вот интересно, именно то слово ты подобрал, там может быть интересно.
1: Да, МЗ, да, идеально. У меня много приключений там было в свое время.
0: Да мы не удивлены, вот я удивлена до сих пор, что у Тимона этих приключений не было.
2: Где, на МЗ?
0: Да.
2: Но у меня на Северке было много приключений.
1: А где были ваши приключения в Челябинске? Может быть, в Ленинском? Может быть, на ЧМЗ? Может, на ЧТЗ? Пишите, у нас везде могут быть приключения.
0: Артем пишет нам: средняя скорость 4-5 км в час. 4-5 тысяч метров, два шага метр, равно 8-10 тысяч шагов.
1: Мы запутались.
0: Артем, мы и тут запутались. Но спасибо за то, что пытаетесь нас просветить.
1: Даже читая вариант, мы можем запутаться в математический. Так что просто ответ лучше нам выдайте. Мы будем только рады.
0: Да. Ну что, я предлагаю на этой волне позитива, радости и счастья убегать и оставлять нашим слушателям возможность в соцсетях полностью всю свою фантазию проявить.
1: Отличная идея. И оставлять сертификат, не трогайте его.
0: Да мы же в лето хотели убежать.
1: Очень все хотят в лето, я понимаю. Но вот буквально через час с небольшим нам его нужно кому-то вручать. Самому креативному сегодня. Лето о Империи Игр.

0: Ох, девочки, знаете это чувство, когда хочется большого. Нет, очень большого. Выбора домов и участков.
1: Жизнь размера XXL. L-Town Club. Место, где частные дома встречаются с продуманной городской инфраструктурой.
2: Застройщик ОСЗ L-Town Prime. Дома и ЖС и квартиры реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldfisclub.ru.
3: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
4: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
5: Да никаких.
4: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
5: Перевожу.
4: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
6: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
4: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
7: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
8: Ваша обувь – ваша уверенность. В обувной галерее «Аутлет-центр Фиеста» каждый шаг становится особенным. Здесь огромный выбор моделей, доступные цены, качественные материалы, профессиональная консультация. «Аутлет-центр Фиеста» – место, где рождается ваш стиль. Улица Молодогвардейцев, 7.
9: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Ну что ж, давайте разбираться. 700-104, звоните. Поиграем в наш наиглухейший телефон. Все потому, что там еще я, среднее звено этой цепочки.
1: Наиглупейший, собственно.
2: Наиглупейший иногда бывает. У нас там разное случается.
1: Без оскорблений попрошу.
2: Я слова глупые иногда вкидываю.
0: Вот это правильно ты говоришь.
2: Вообще без проблем могу. Могу очень умное, могу очень глупое. Чтобы был диапазон, чтобы было интересно.
0: Давай сегодня очень умное, Сень.
2: Очень умное тебе.
1: Сеня, можно сегодня суперсложное что-то?
0: Да, давай.
2: Ну, я просто не очень умное подобрал. Ну, ладно.
1: А какое было? Скажи просто.
2: Нет, не скажу. Я его заготовил.
0: Не говори, не говори.
2: Я это хочу потом использовать. Оно прикольное. Мне понравится.
1: Тогда давай сегодня супер-супер сложно.
2: Но оно не очень умное. Да, ладно, посмотрю что-нибудь в загашниках умное. Итак, сертификат ресторан «Девятая планета». Вот что точно у нас есть и что ждет нашего победителя. Итак, «Девятая планета» на Комсомольском, 93. А для слушателей «Радио Континенталь» минус 20% на кухню и бар по промокоду «Континенталь». Ищите «Девятую планету» на онлайн-картах. Выбирайте удобное время, бронируйте стол. ООО «Девятая планета».
1: И по номеру 700-104 мы ждем того самого слушателя, который в «Девятую планету» потом ворвется. Доброе утро.
3: Утро доброе.
1: Как тебя зовут?
3: Мария.
1: Мария, как настроение?
3: Хорошее.
1: О, это супер, всегда. Среду любишь?
3: Люблю. Там один из любимых дней на неделе.
1: А самый любимый?
3: Воскресенье.
1: Топ-5 любимых дней.
3: У меня?
1: Да.
3: Ну, я даже не задумывалась, но вот воскресенье, среда.
1: Средам, так.
3: Пятница.
1: Так, третье место.
3: Суббота.
1: Четвертое. Там остался четверг, да, все-таки. Вторник с понедельником никто не любит, наверное. Ладно, все вопросы я задала, Сень, там ты дальше сам разруливай.
2: Давайте, бегите из студии, а мы пока здесь поговорим. Итак, я тебе, смотри, даю какое-то слово. Ты должна объяснить его Тимону всего за 15 секунд. И так, чтобы не использовать однокоренные. И не намекать Тимону никак, правильно он тебя понимает или нет. Так будет еще интереснее. Ну что, ты готова?
3: Давайте попробуем.
2: Итак, Тимон просил посложнее, поэтому сегодня давай попробуем объяснить ему.
3: Не надо.
2: Ну так Тимон попросил, тебе вот повезло, да.
3: Так я только недавно приехала, у вас все новые игры.
2: И да, надо врываться, правильно, включайся сразу.
3: Давайте попробуем.
2: Смотри, слово «спряжение». Запомнила? Вспоминай, что это, и пытайся объяснить это Тимону. Давай, я зову его в студию. Заходи. Будет непросто, давайте так сразу скажем. Ну, а может быть и нет. Иногда у нас такие сюрпризы бывают в этой игре. Неожиданные. Ты готов?
4: Да.
2: Все, 15 секунд твои пошли.
4: Да.
2: Мария.
3: Это такое понятие, которое используется с частями речи, одна из которых отвечает на вопрос, что делать.
4: Понятие.
2: Останавливаем объяснение. Не знаю, почему она решила не говорить эту часть речи, но, возможно, оставила тебе.
0: А, то есть это не сама часть речи, получается?
2: Нет, подскажу тебе, так уж и быть. Это какое-то связанное с ней понятие. Ну вот что делать? Какая часть речи отвечает на этот вопрос? Давай так.
0: Часть речи? Ну, глагол.
2: Так, хорошо. Вот ты, она почему-то не сказала слово глагол, но ты можешь.
0: Я могу.
2: Я разрешаю тебе.
0: Так, а что? Я не понимаю, что дальше с этим делать.
2: Что-то, какое-то понятие, связанное с глаголом.
0: Что-то связанное с глаголом?
2: Да. Он, смотрите, гуглит. Вы просили что-то посложнее. Вот вам посложнее.
0: Это капец.
2: Врывайся, Ксюш. Да. Итак, последнее, что я слышал от Тимона, это капец. Поэтому на данный момент будет интересно, что...
0: Это капец.
1: Да вы чего там, 2 минуты?
2: Но попросили посложнее, поэтому мы разбираемся. Я надеюсь, Тимон знает, что
1: это. Так он просто слово такое не знает, может, ты подумал об
2: этом? Я несколько выбирал, да, вроде вот это должен знать.
0: Ну это прям, Сеня, это такое фильдеперсовое слово, правильно я понимаю?
2: Но... Давай так скажем, да. В его системе координат, мне кажется, это можно так охарактеризовать. Я не знаю, поможет тебе это или помешает. Ксюш, погнали.
0: Так, это значит глагол.
1: Так. Сеня говорит, нет.
0: Так. Неопределенная форма глагола. Ну, это единственное, к чему я пришел. Вот только к этому.
1: Что?
2: Но...
1: Так объясни слово-то.
0: Это и есть неопределенная начальная форма глагола.
1: А, это значение?
0: Да, да, да, да.
2: Вот как называется начальная форма глагола? Вспоминай.
0: Я туда пошел.
2: Как крутая машина, марка.
0: Не-не-не, зачем ты подсказываешь?
2: Я и подсказываю, ну что, ну можно. Ну, мы
0: еле до этого дошел.
2: Вы
0: вообще
2: просили сложное слово просто, поэтому.
1: Нет,
2: вот.
1: Оно действительно сложное, Сень. Единственное, что тебе
0: хочется сказать. И оно реально фильдеперсовое.
2: Фильдеперсовое, да.
1: Дополнительное время.
2: А он-то тебе, я не уверен, что поможет в данном случае. Ты себе, да, пытаешься...
1: Нет, я просто пытаюсь вообще в голове в своей вспомнить. Я знаю, что я знаю это слово, наверняка.
0: Ну, это еще, ну, тебе с машиной сильно помог. Прям.
2: Марочка машины, да, вот есть,
0: да,
2: такая. Все,
0: тогда я
2: модная.
0: Точно, я правильно думаю.
2: А это не значит, что ты правильно думаешь. Я просто понял, что ты хочешь объяснить, поэтому вот.
0: А, не значит,
2: да, что-то... Нет, не значит.
0: Ну, все, другого варианта у меня нет, я буду это говорить.
2: Да что, Ксюша, ты готова что-то выкрикнуть?
1: Вообще ничего не готова, просто ты меня еще так сильно запутал.
0: Ах,
2: ну вот
0: Сенька.
2: Ты услышишь это слово и сразу поймешь, да. Ну давай, надо что-то выдать.
1: Ты...
2: Такие условия игры. Итак, 3, 2, 1, и это...
0: Инфинитив!
1: Инфинитив!
2: А это было спряжение. Одна проблема.
0: Просто спряжение?
2: Но он тебе объяснил инфинитив, да. Почти получилось.
1: Инфинити машина. Я в Тесла ушла, я думаю, Тесла.
0: И че, это не одно и то же?
2: А мне Мария как раз тут за эфиром говорила: ой, я только приехала, у вас такие игры новые, сложные. Можно мне что-то попроще? Я говорю: нет, ты попала. Вы просили сложное слово. Ну что, Мария, звони завтра, получается.
1: Какие мы жестокие. Нет, я Мария.
2: Так.
1: Мария, Мария, да, Мария, да, Мария, да. Без тебя аритмия. Да. Ну не могла без песни просто отпустить.
2: Не могла
1: все,
2: отпустить
1: давай.
2: Без песни. Все, завтра звони нам, будет попроще. Ну что?
1: Ну давай подарок. Ну мы сами виноваты.
0: Ну это разное. Инфинитив и спряжение.
1: Ну, неважно. Знаешь, в чем дело? В том, что мы попросили Сеню суперсложное.
2: Ну все, подарок от Ксюши в студию. Что ты имеешь право распоряжаться подарками нашими, конечно. Мария, все лично от Ксюши.
0: Капитал шоу.
2: Да, получай. И инфинитив. Да нет, что-то еще покруче. Сертификат ресторан «Девятая планета». А там, кстати, каждую среду, вот именно сегодня, например, в 20.00 проходят игры в «Мафию». Записывайся, они рады будут видеть именно тебя. При бронировании стола обязательно назови кодовое слово «Континенталь». И администратор забронирует для вас столик на спецусловиях. О, «Девятая планета».

0: Тур на кроссовере G-Tour. На красивом, элегантном,
1: проходимом и компактном.
0: Самый лучший в жизни тур на кроссовере G-Tour.
1: Семейный кроссовер G-Tour Dashing в планете авто за 2 миллиона 30 тысяч рублей. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 82. Телефон 700-01-10.
2: Та-та-та-таврия.
3: Телефон рекламной службы 72-39-03. Слушай лучше.

0: Третий мощнейший час утреннего шоу «С утра по радио». Раскрывайте ваши ушки. Будут шутки от «С утра по радюшке».
1: Возможно, и такие случатся у нас. Но помимо шуток, у нас сегодня кей-поп. Вот так. Yeah. Потому что день кей-попа мы отмечаем. И все немножко кей-поперы. Вот так. Придумываем челябинскую кей-поп-группу. Как же ее назвать? И есть несколько вариантов. Виа. Челябесики! Вот так, Станислав, бесики. Спасибо! Мы бесим иногда, мы знаем, да.
2: Мы не бесим, мы бесы.
1: И бесимся. Такое тоже случается с нами.
2: А это, кстати, в кружочках ловите. Ой, спасибо за поздравления, наши любимые ведущие. Всегда с вами Надежда. Ля-ля-ля.
1: О, ля-ля-ля, всем, да. Сегодня особенно музыкальная тема. Все как надо.
0: Не бэ, не мэ, есть вот такой вариант. Mm-hmm. Да и не там... кукареку, знаете ли, тоже не забывайте.
1: Но про кукареку у нас тоже были какие-то уже вариантики сегодня. Русский народный Тимон, если что. Почему-то тебя в эту тему предлагают вписать.
0: Матушка земля,
2: белая
0: березонька,
2: для меня святая Русь, для других занозонька. Словил меня. Нет.
0: Я тебя
2: да, да, да, да, да. Молодец.
0: Мусенька, у него всегда то быстрые бэки, то наоборот медленные.
1: Вот так у нас, да. Вот так у нас на Южном Урале. То быстро, то медленно, не поймешь.
0: Качели температурные.
1: Бывают и такие. Кстати, нам они предстоят в ближайшие несколько дней. Буквально готовьтесь.
0: И зимой, сказали, будут еще температурные качели постоянно.
1: Тоже, да?
0: Да.
1: Круто. Ну, горки точно зальют. Качели тоже, надеемся, будут. Да. Посмотрим.
2: Ждем снега.
0: Ну,
2: хотя можно, пожалуйста, не в субботу?
0: Все, не в субботу, ладно.
1: Там какой-то мокрый, да, может быть, так что готовьтесь.
2: Ну нет, мне надо...
1: Вроде в Челябинске, я надеюсь, не будет. Да, я надеюсь, что это только по области.
0: Там так, что-то помокрит, да и все, что переживать, как обычно.
1: Там проблема в том, что помокрит, потом похолодит и потом немножко поледит. Вот это вот возможно, да. Поэтому осторожнее.
2: 11 градусов — это холодно?
1: 11 — это нормально.
2: Да? Ну ладно.
0: Днем, если то, холодно, утром очень сильно.
2: Нет, днем 11.
0: Ну, значит, утром очень холодно, скорее всего.
1: Ну да. Да, да, холодновато будет.
2: Ну ладно.
0: Сейчас
2: разберемся.
0: Так, ну что, давайте разбираться и с вашими сообщениями. В конце утреннего шоу, а именно в конце этого часа, друзья, мы будем отдавать подарки за самое креативное, самое смешнючее, самое кей-поперское.
2: Yeah.
0: Поэтому отправляйте свои варианты в группу во ВКонтакте vk.com/radiochel, в Телеграм и ВК-каналы.
1: И сертификат в лето. Самый кей-поперский подарок есть у нас. О, Империя Игр. Это всесезонный термальный курорт в центре Челябинска. Открытый теплый бассейн на крыше. Бассейн внутри. 6 форматов бань, 2 хамама, групповые. Парение есть у них, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт лето в КРК Мегаполис. Все это на Свердловском проспекте 51А. Звони 24 30 24. Или заходи на сайт letotermy.rf.

0: театра кукол возвращается спектакль про маленького узлика.
1: С утра по радио о главном.
2: Ксень, да, объявляй.
3: Итак, прямо сейчас Тимон начнет познавать мир.
2: Я готов. Итак, начнем с Англии сегодня, пожалуйста.
3: Так, география. Лондон is the capital of Great Britain. Я напомню.
2: Секундочку, если что. Джеймс Уолш из Скегнеса, графство Линкольншир.
3: О, ну конечно, это мы знаем.
2: Переосмыслил известную фразу «любовь витает в воздухе». Он доказал, что любовь может быть не только в воздухе, но и на воде. Ну и даже в воде.
3: Вот эта новость как раз вот в день всех любовей приготовил.
2: Конечно. Пригласив свою девочку Пейдж в океанариум, он предложил ей, надев гидрокостюмы, соответственно, поплавать в окружении акул.
3: Очень романтично. Как она к ним относится, да? И если она сильно их боится, то это, наверное, плохая идея.
2: Ну, Пейдж очень любит этих хищниц.
3: О,
2: так
3: круто,
2: совпало,
3: тогда.
2: Да. Но она даже не догадывалась, что удовольствие от купания станет еще более счастливым. В какой-то момент Джеймс извлек заранее приготовленную табличку с важным вопросом. А вопросик? Will you marry me?
3: О, красиво.
4: Ты станешь моей женой. Ну, ты женишься на мне.
2: Дама ответила согласием, показав жест «Окей!»
3: Окей, под водой. Так, окей. Все, круто. Как акулы отреагировали?
2: Там даже, по-моему, парочку в свидетельницы пойдут.
3: Ну, ясно, да.
4: Все-таки что-то случилось.
2: Надеюсь, все хорошо закончилось. Так, но это еще не все новости про акул сегодня.
3: Да ладно.
2: Во время наводнения в американском городе Серф-Сити, штат Нью-Джерси.
3: А у них есть такой прям Серф-Сити?
2: Серф-Сити.
3: Прям город для серфинга? Кайф. Вообще, отличное название.
2: И причем он во время наводнения прям стал городом для серфинга, в прямом смысле этого слова. И там заметили акулу, просто плавающую по затопленным улицам.
3: Ну, нормально.
2: Да, жители города рассказали, что в субботу увидели в воде у оград своих домов акули-плавнички.
3: Нет, ну это нормально вообще, смотрите, они такие, эти же к нам заплывают постоянно.
2: По факту.
3: Вот акула считает, что это ее дом, например, где-то в океане. И мы такие проплываем мимо, даже не зная об этом. Все, ответный визит. К вам в дом теперь заплыву.
2: По данным Национальной метеослужбы США, с начала шторма в некоторых районах Лонг-Айленда выпало более 7,5 сантиметров дождя.
3: Это мощно.
2: Что-то в 7 сантиметров акула умудрилась как-то там...
3: Ну, там не так это работает. Там не то, что вот, типа, везде 7 сантиметров потом. Там в разных местах вода скапливается где-то, понимаешь? Да, и там прям глубоко может быть, серьезно. Это много, 7,5 сантиметров.
2: Ну и давайте еще отправимся в Великобританию.
3: Вернемся.
2: Вернемся даже, да.
3: Какое-то графство.
2: Сейчас уточню, подождите. Да, графство Норфолк.
3: А, Норфолк, отлично.
2: Норвич Сити. Пожалуйста. Вечером 19 сентября, уже прошло почти 2 недельки, а мы и не знали об этом, Сони Мейсон приехал с друзьями на тематическую вечеринку в костюме Бэтмена.
3: Не акулы.
2: Не акулы.
3: Хорошая была бы идея, да. Итак, Бэтмен.
2: Рядом с ним его приятели, мистер Фантастик, Ядовитый Плющ и Циклоп, стояли, никого не трогали, культурно отдыхали.
3: Циклоп там был.
2: Представляете?
3: Это странно, конечно, он из другой вселенной.
2: И получилось так, что в какой-то момент Бэтмен погнался за вором и вернул девушке украденную сумочку.
3: Да ладно?
2: Все как в кино. Все как в кино, представляете?
3: Но у нас вот недавно дорогу закладывал, да, Бэтмен. Где-то в Питере, это я помню, настоящий герой. А тут прям бандит поймал, смотри.
2: Бандит поймал, действительно. Значит, к нему еще и присоединились его друзья в костюмах супергероев. Поэтому, я думаю, со стороны выглядело максимально эпично.
3: Да, за одним бандитом такая тусовка, еще из разных вселенных.
2: Ну ладно, давайте так скажем, они не догнали вора. Они не догнали. Но он выбросил от страха украденную сумочку.
3: В них.
2: И они нашли после этого содержимое, все вернули.
3: Но в этих костюмах сложно бегать, я понимаю. Там в плаще легко запутаться, упасть.
2: А навигация, вот эти вот... очки.
3: Да, именно так же косплееры делают. Суперочки с навигацией всегда у них.
2: В Google очках их надо ходить тогда, получается.
4: Они вообще существуют?
2: Сень.
4: Но я в них не верю.
3: Крутые навигационные очки?
4: Да.
3: Ну, пока не то чтобы, да. Пока не так все помогают.
2: Apple Vision.
3: Ну, вот есть дополненная реальность всякая, но пока не то чтобы это функционально. Да, то есть там те же спортсмены, например, начнут сразу ими пользоваться, как только это начнет реально помогать. Вы же понимаете.
4: Это ты про что?
3: Ну, вообще, в принципе, как только эти очки вот можно будет как-то круто реально использовать, тут же такой кто-нибудь их начнет напяливать.
2: Ну да.
3: Ну, то есть вот, чтобы себя улучшить. чтобы свои функции вот эти, возможно, как-то...
2: Это
3: например,
2: прикольно.
3: Хоккеисты вот надели очки и такие рассчитывают сразу траекторию шайбы. Оп!
2: Но тут же им силовой сделали,
3: да,
2: и
3: проблема,
2: очки
3: их
2: улетели.
3: Расколотят моментально, да, это беда, да, в этом плане. Но в каком-то более мирном виде спорта, возможно, будут использовать, не знаю, метание копья. Вот и копье прилетит в очки, да, в общем, нет безопасных видов спорта.
2: Там, да, вообще пока.
3: Мы так выяснили.
2: Ну что, хватит вам на сегодня?
3: На сегодня? Мне,
4: да.
3: Ты познал?
2: Я познал мир, все. Буду завтра продолжать.
3: Давайте познавать погоду дальше.
1: Погода.
3: Теплеет постепенно в центре Челябинска плюс 9. Прямо сейчас малооблачно без осадков в течение дня. Порывистый восточный ветер. Днем сегодня будет плюс 17, 22.

0: Говорят, в ЖК «За ручейным» самый шикарный вид на центр города.
1: Правду говорят. Это тот случай, когда лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Приезжайте на просмотр квартир и получите скидку. Узнайте подробности в отделе продаж «Бетатек Застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек За ручейный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
3: Агентство недвижимости «Этажи», здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
4: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
5: Ваш заказ доставлен.
6: Я ничего не заказывал.
5: Личный парк.
6: Личный парк?
5: Он входит в комплектацию.
6: А он большой?
5: Достаточно, чтобы забыть, что вы в городе.
1: Апри Привилегия. Резиденция с городским комфортом и личным парком. ЖК «Твоя привилегия». ООО «Специализированный застройщик Привилегия 4». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.

0: сказку. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
1: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
2: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: 700, 100 и 4. Номер прежний. Песня новая.
1: Наконец-то, хочется сказать. Наша музыкалка открывает двери для всех, для вас. По номеру телефона прямого эфира, что назвал Тимон, звоните и обязательно попробуйте попасть не в нашу музыкалку, а в настоящую.
2: Семейная творческая студия «Привилегии» называется именно так. Здесь дети и взрослые поют, танцуют, играют, выходят на сцену, пробуют то, на что раньше не решались. Это не просто занятие, а пространство для живого общения, совместных эмоций и смелости быть собой. Потому что музыка — это не только про талант, это про людей, про семью, про связь. Приходи в музыкалку на Спортивной 15, звони 8-922-752-0252. ИП Токмакова, Анастасия Викторовна.
1: Итак, мы готовы познакомиться. Привет, как тебя зовут? Доброе утро.
3: Привет, привет.
1: Максим вновь попал к нам в эфир. Да?
3: Ага.
1: Да, да. Максим, между прочим. Сколько? Раза три, наверное, так делал.
0: Да, он уже неделю третью штурмует наши игры, пока все никак не получается у него.
1: Ну, вдруг сейчас победит. Давайте узнавать. Но вначале нам нужно что-нибудь напеть.
3: Давай, Тимонка.
2: Давай.
1: Давай.
3: Дресс, какая мягкая, нас два.
1: Уже правило три.
3: Важное слово. Угу,
2: проверяем, что же, к чему это нас приведет.
4: По частям.
2: Угу. Тимон снова столкнется с частями речи. Не хватило в прошлый раз, да?
0: Да, и именно с глаголами.
2: Ага, реванш. Тимон против глаголов. Это мощно.
0: Мы взяли текст современной популярной песни, убрали из него все слова, оставив только глаголы. Все, слушай внимательно и угадывай, что это за трек. Готов?
3: Да, готов.
0: Погнали. Помню, висели. Помню, бесили. Забывала, вернуть, лечилась. Не пали, напиши, горит. Не думай, болит. Мечтали, полетели, полетели.
1: Полетели, полетели. Это, кстати, полетели сквозь. Ну, это другая песня, конечно.
0: Абсолютно.
1: Но это подсказка.
2: Первые строчки как будто идеально подходят. Помню, висели, бесили. Вот да? Все, это про эту песню. Итак, Макс, есть какие-то идеи? Что это?
0: Идей, видимо, нет, да?
2: Не получается, пока не складывается.
1: Максим.
3: Алло. Я тут.
0: Ну, какую-то версию, Максим, бы.
3: Ну, может, тогда Зиверт.
0: Зиверт? Все песни Зиверт.
2: Отметаем все песни Зиверт. Не она сегодня у нас.
0: Не она.
1: К сожалению, тут ошибка уже на исполнителе, поэтому едем дальше. Доброе утро. Доброе.
0: Все, ступор.
2: Пока. Алло. Да. Пока как у тебя было с глаголами. Прямо.
1: Сейчас я слышу, кто-то пробивается.
2: Вот, сейчас пробьется.
1: Вот так. Алло.
5: Алло.
1: Доброе утро, как тебя зовут?
5: Доброе утро, Дарья.
1: Обманываешь?
0: Просто придумала.
5: Нет.
1: Точно, Дарья?
5: Точно.
2: Точно утро.
1: Замешкалась на 1,3 секунды.
2: Мы заметили.
0: Хорошо, расскажи факт, который знают только Дарьи.
5: Ну нет, все, не знаю.
1: Я не Даша, на самом деле я Даша, что вы хотите?
2: Так уж и быть.
0: Ладно, ладно, шутим.
2: Но песню-то ты знаешь.
5: Арктические лампочки.
1: Напой, что там, что это за трек вообще такой? Старый какой-то.
5: Полетели.
1: Полетели.
2: Прилетели, все, отлично.
1: Это оно, это оно.
2: Это именно оно, да.
1: Дарья.
0: Перезвони, Даш, пожалуйста.
2: Так, Дарья, да, перезвони или напиши нам в соцсетях.
1: Или как
2: где-то
1: там тебя зовут, надо
2: да,
1: было сказать.
2: Да. Вот, в общем, сложно будет, конечно, связаться, но мы справимся, не переживайте. И Дарья, или кто бы она ни была, отправится в музыкалку. Семейная творческая студия в «Привилегии». Ведь здесь дети, взрослые, поют, танцуют, играют, выходят на сцену, пробуют то, на что раньше никогда не решались. Приходи и ты в музыкалку на Спортивной 15. Звони 8-922-752-0252. ИП Токмакова, Анастасия Викторовна.

0: Птица, желток огонь.
1: Чебаркульская птица. Заряжайся по-нашему.
2: ЖК «Притяжение» — это твоя жизнь прямо здесь и сейчас. Зачем тратить время на ремонт, если в ЖК «Притяжение» уже все сделано за тебя? Квартиры с отделкой и мебелью — твой формат жизни. ЖК «Притяжение». Заезжай и наслаждайся.
3: Не оферта. ООО «Специализированный застройщик. Привилегия «Партнер Стрит». Проектная декларация наш.дом.рф. Продажа осуществляет эксклюзивно ООО «Флэт Онлайн». Застройщик отделочной работы и меблировку не осуществляет. Мебель предоставляется в одном варианте. Список наименований мебели, подробности поставщика уточняйте в отделе продаж 351-210-50-50.
4: Покупайте выгодно в «Светофоре». Луковичный тюльпан «Нарцисс Крокус» в ассортименте. Упаковка из 5 штук 139 рублей 90 копеек. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует по 30 сентября.
5: Не знаешь, чем заняться вечером? Приходи на «Мозгобойню». Каждую среду в 19.00 собирай компанию друзей и участвуй в увлекательной викторине обо всем на свете. Подробности о месте проведения и регистрация в группе ВКонтакте «Мозгобойня» в Челябинске и на сайте mzgb.pro. 16+.
6: 2 октября областной центр СПИДа проводит акцию «Здоровье – мой выбор». Вас ждут экспресс-тестирование на ВИЧ и концертная программа. С 15.30 до 18.30 в ТРК «Алмаз» все желающие смогут бесплатно, быстро и анонимно узнать свой статус. Возможны противопоказания, требуется консультация специалиста. 18+.
7: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: 800. 104. Мы ждем вашего звонка именно по этому номеру телефона для того, чтобы создать новое слово, которое впоследствии войдет в словарь русского языка имени «С утра по радио».
1: Нет такого словаря, и я вначале даже подумала, что у тебя личность вернулась.
0: Ну, чуть-чуть прорвалась.
2: Да. Нет, убери-ка ее подальше. Все. И поближе положи наши подарки. А это сертификат в джунгли

0: Сити. 2600 квадратных метров веселья для всей семьи. Более 40 игровых активностей, бесплатное шоу, ресторан, незабываемые дни рождения и праздники. Все это в одном месте. Приходи. ТРК Горки, второй этаж. ИП Соболев, Илья Дмитриевич.
1: Вот так вот. Такие у нас планы — отдать вам подарки. Угу. А ваш план простой. Набрать телефон прямого эфира. Доброе утро.
2: Доброе утро, это снова я.
1: Максим, да. Как ты это делаешь? Ничего себе.
0: Ну, ты намерился прям у нас забрать подарки сегодня. Весь эфир старается, ждет, прозванивается. Может быть, в этот раз ему наконец повезет.
1: Давайте попробуем.
0: Давайте проверять. Итак, смотри, ты у нас уже играл в эту игру, я помню, но на всякий случай тебе и всем я напомню правила. Мы берем какие-то два слова, соединяем их, получается новое. И конец первого слова — это начало второго. Вот такая сложность или, наоборот, простота.
1: Давай задание.
0: Итак, задание следующее сегодня. Первое слово — это любимое развлечение многих девушек в пятницу. Второе — это большой водоем.
3: Не только девушек, я так скажу.
0: Не только девушек.
3: Нет, да, но... и мы с Сенькой тоже любим.
0: Вот прям с ними не конкурируем. Давайте так. Вот.
1: Так, Максим.
3: Так. Максим пропал у нас, похоже.
0: Максим.
1: Мне кажется, сожалению, я слышала, да, только что что-то.
0: Так. К сожалению, связь, да. Связь где-то потеряна была по дороге.
1: Так.
0: Максим, перезванивай, связь, или кто-то ворвется другой. Посмотрим.
1: Есть ли связь со следующим слушателем? Доброе утро.
2: Алло.
1: Максим?
2: Да, снова я.
0: Все,
1: о,
0: отлично.
1: Ты, ага, вернулся.
0: Связь вернулась.
1: Но... Так, скажи нам следующее. Ты слышал задание?
2: Да, слышал.
1: Отлично. Тогда давай свою версию.
2: А, первое слово давайте будет midpoint.
3: Midpoint. Так, а второе?
0: Хороший вариант.
3: Водоем какой?
0: Point. Int.
2: Подумай.
0: Int. Что-то получается. На int должно начинаться.
3: Интуиция.
0: Ну
3: что-то
0: вот, да,
3: должно подсказать, наверное.
0: Мид по интуиции. Я записал. Возможно, когда-то это нам пригодится.
2: Допустим, Байкал.
3: Байкал.
0: Ну вот.
3: Мидпоинт Байкал.
0: Мидпоинт Байкал. Как будто не складывается пока.
1: Нет, не складывается. Нет. Все-таки, да, название, во-первых, мы вроде не используем конкретные. Угу. Мы такие общие слова берем. Но, во-вторых, первое слово должно заканчиваться на те буквы, с которых начинается второе слово. Итак, доброе утро. Как зовут тебя? Привет, не молчи. Ты чего?
0: Ну что, выписывайте эти слова, соединяйте их, пока никто не сделал этого, получается.
3: Ну представьте, после рабочего дня, даже после недели рабочей,
0: да,
3: мы с девчушками,
1: ну, по пятницам,
3: с мальчушками, да,
0: пятницу особенно популярно,
3: погнали,
0: да,
3: туда. Ну, а потом и, как говорится...
0: Когда-нибудь вот, можно и на большой водоем,
3: и на,
0: да,
3: большущий прям, самый, самый огромный водоем.
1: А я была. Доброе утро.
4: Доброе утро.
1: Как тебя зовут?
4: Елена.
1: Елена, как настроение?
4: Отлично.
1: Ой, супер, у нас тоже. Давай свою версию, что же за слово мы сегодня попытались придумать.
4: Караокеан?
1: Караокеан!
0: Караокеан!
1: Да!
3: Танцуй, как будто рядом караоке-океан.
1: Караоке-океан? Караокеан.
3: Караокеан, да.
1: Караокеан.
3: Ну, я лишнее чуть-чуть.
1: Ну, не надо лишнего ляпса. Все правильно, Елена, поздравляем, подарки твои.
0: Отправляем тебя с удовольствием в Джунгли Сити. Забудь о скуке там. Детский развлекательный парк ждет вас. 2600 квадратных метров веселья, более 40 аттракционов, море радости для всей вашей семьи. Все это в ТРК Горки, второй этаж. ИП Соболев, Илья Дмитриевич.
5: Ты думал все понарошку?

0: Крутые новости.
1: Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
2: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама на радио «Континенталь».
4: Тянем?
5: Потянем.
4: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
5: Квартиры в ЖК «Парковый премиум» в ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 октября 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Какие инструменты использовать для мотивации сотрудников на безопасное поведение? 7 октября в Челябинске пройдет форум «Территория безопасности 2026». Организатор – учебный центр «Перспектива».
7: Спикеры – эксперты в области охраны труда ведущих отраслей экономики страны.
6: Реальные кейсы, обмен опытом, лучшие практики, полезные знакомства.
7: Вкусный обед.
8: 18+.
9: Пространство, где утро начинается красиво, где архитектура не спорит с природой, а продолжает ее. Где классика не копирует прошлое, а становится частью будущего. Клубный поселок Нега. Переосмысляя классику. 240-07-07. Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadefiscity.ru.
10: Уже в наличии. В Регинос. Автомобили Tenet Plus. Tenet Plus. Создан для тех, кто ценит элегантность и технологии. Оцените первым. Приезжайте на тест-драйв к официальному дилеру Tenet Plus в городе Челябинск. Регинос. Свердловский тракт 5R. Телефон 211-27-11. Tenet Plus. Быть элегантным.
11: Академ Риверсайд. Новые квартиры с видом на реку и лес. Успейте забронировать по цене со скидкой 10%. Подробности по телефону 240-2040. Академ Риверсайд. Новая высота большого города. Застройщик ОСЗ 349. Не оферта. Проектные декларации на наш.дом.рф. Акция распространяется на квартиры «Студия Плюс 1» и действует по 30 ноября 2026 года.
12: Проблемы с магазином на маркетплейсе? Некуда девать товар? Пора создать свой интернет-магазин. Без чужих правил. Со своей витриной. Интернет-магазин от FlexSites. Индивидуальный дизайн, высокая скорость разработки. Заказать сайт flexsites.rf.
13: За бортом или на плаву. Руководитель, решение и команда. В бизнес-разборе фильма «Ледокол». Авторитетный спикер Ангелина Шам. Бизнес-психолог и специалист по коммуникативному влиянию. Модератор Артем Артемьев. Вице-президент «Опоры России». Эксперты, первые лица компаний. Такого формата в Челябинске еще не было. 15 октября. Кинотеатр «Знамя». Кирова, 112. Начало в 18:30. Регистрация в группе ВК Челябинского областного отделения «Опоры России». 16+.
14: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Check it out, man! Funk So Brother! Йоу!
1: К чему это?
0: Это к тому, что мы сейчас будем подводить итоги всего эфира.
1: А, это в переводе, действительно. Совсем скоро мы подведем итоги.
2: Знаете, кто это сейчас пел? Возможно, Хён с Трактора Заводского. Так предлагают назвать кей-поп-группу. А мы именно 3 часа этим и занимались, что придумывали какую-то челябинскую кей-поп-группу.
1: У нас есть варианты. Кыштымские карлики.
2: Arkham Boys.
1: Вы помните этого карлика из Кыштыма?
2: Конечно. Алешенька. Алешенька. Как его забыть?
1: Да. Так, суровый чел Кей.
2: Есть такие, да. Кей-попкорн, кстати.
0: Это
2: бывает.
0: Уже, кстати, в нашу игру даже подойдет.
2: Я тоже уже записал.
0: И кей-попугайчики, да.
2: Все, все не слышали этого, договорились? Может быть, завтра это появится. Но прямо сейчас тоже какие-то важные дела у нас есть. Отдать одному из вас сертификат в лето ООО «Империя игр». А это всесезонный термальный курорт в центре Челябинска. Открытый теплый бассейн на крыше, бассейн внутри, 6 форматов бань, 2 хамама, групповые, по арене 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт «Лето» в КРК «Мегаполис» на Свердловском проспекте 51А. Звони 24-00-24, заходи на letotermy.rf.
1: Ну, еще пару вариантов. У Татарины мне нравится Челяба Monsters.
2: Monsters,
1: это
2: да,
1: как Baby Monster, видимо. Mm-hmm. И Арина также пишет. Кузнецова Бэнд. В скобках. Какая дурка, вы что угораете? Мы певцы. Мы кей-поперы. Вот такие хорошие варианты у нас есть. Ну что, мы готовы подводить итог?
0: Да.
2: Пожалуй, да. Пожалуй, сегодня побеждает у нас Женя Чуркин.
1: Теперь, да заводись уже, пора ехать по машинам.
0: Бензина нет.
2: Мы поедем на Тимоне.
1: Да все в порядке сейчас с бензином, ты чего?
0: Ну это у меня нет.
2: Нет, с бензином все в порядке, с Тимоном проблем. Ты же понимаешь.
1: Это точно.
2: Лучше транспорт другой какой-то выбрать.
1: Ну, кстати, не переживайте, завтра с ним тоже будут проблемы, и это тоже будет весело. Поэтому в эфир вернется Тимон,
0: Сеня
2: и Ксюша.
1: Все вместе будем вас бодрить, веселить и, конечно же, радовать. Ну, а на сегодня все, мы убегаем, а вам желаем
3: хорошего дня!
1: Пока-пока!
2: Всем кей-попа!
1: BTS!
0: Yeah!
1: Swim, swim.
3: I could spend a lifetime watching you swim.
1: Спасибо, swim.

0: Челябинске 10 часов. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. На Южном Урале началась акция по борьбе с мошенниками. И в Челябинске выбрали самый лучший двор. На Южном Урале полиция начала акцию «Твоя безопасность» по противодействию мошенникам. Об этом сообщает агентство новостей «Доступ». Планируется комплексная работа, индивидуальные беседы с жителями и массовое информирование. В частности, по региону на уличных видеоэкранах начали появляться напоминания о том, что безопасных счетов не существует. И если неизвестный гарантирует доход от инвестиций, это мошенники. Памятки разработаны так, чтобы быть понятными жителям разного возраста, от молодежи до старшего поколения. А чтобы полезная информация была всегда под рукой, полицейские будут раздавать печатные версии прохожим и в трамваях. В Челябинске подвели итоги конкурса «Лучший двор многоквартирного жилого дома», сообщает мэрия. Заявки принимали от юридических лиц и от жителей. Отмечается, что 6 лучших дворов – это наглядный пример неравнодушия жителей и управляющих компаний. Такое партнерство позволяет сделать территории комфортными. Самыми благоустроенными и уютными признаны дворы по улицам Октябрьская, 5, Комарова, 110, Дмитрия Неаполитанова, 44, а также Новороссийская, 81, Проспект Победы, 300 и Комсомольский, 56А. Администрация напоминает, что конкурс продолжится в следующем году, и начинать готовить дворы к участию в нем можно уже сейчас. И последнее. На Южном Урале ценят сотрудников с чувством юмора, показал опрос на портале по поиску вакансий. Больше половины респондентов считают, что это качество характера помогло им при поиске места и в выстраивании карьеры. А каждый пятый придерживается противоположного мнения по поводу важности чувства юмора на работе. Больше тех, кто ценит его, оказалось среди специалистов с высшим образованием и граждан старше 45 лет. Также количество тех, кто видит пользу в остроумии на работе, связано с уровнем заработка. Среди тех, кто получает до 100 тысяч рублей, таких граждан 52%, а от 150 тысяч рублей и выше показатель составил уже 63%. И далее в выпуске о погоде.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект», новый официальный дилер «Хавейл».
3: Внимание! В связи с закрытием квартала мы объявляем экстренную распродажу автомобилей «Хавейл». У вас есть уникальная, единственная возможность купить абсолютно новый «Хавейл» по себестоимости. Количество автомобилей ограничено, время пошло. Успейте забрать свой кроссовер, пока это не сделал кто-то другой. Челябинск, Копейское шоссе, 88/9. Дилерский центр «Хавейл Июль». Звоните прямо сейчас. 8-351-22-00-808.
2: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 12. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале малооблачно, без осадков. Порывистый восточный ветер. В Магнитогорске, Озерске, Снежинске и Златоусте плюс 16. В Карталах, Троицке и Южноуральске до 20 тепла. В Садке, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 18.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Новости шоу-биза.
1: Всем привет! Это Тимон, и сейчас в эфире новости шоу-биза. Сегодня в выпуске. Анна Пересильд взяла паузу в кинокарьере. Анна Хилькевич не может отучить дочь от соски, а Виктория Боня подарила незнакомке авто за 20 тысяч долларов. Актриса Анна Пересильд рассказала, что решила взять паузу и временно не сниматься в кино ради учебы. По словам Ани, сейчас у нее нет новых проектов, так как она хочет бросить все силы на обучение в московской школе кино. При этом она отметила, что мастер ее курса Дарья Мороз и другие педагоги не запрещают студентам сниматься, а наоборот, поддерживают стремление получать практический опыт. Актриса Анна Хилькевич поделилась с подписчиками семейными подробностями. В социальных сетях она опубликовала снимок младшей дочери Оливии. На фотографии девочка лежит на кровати с соской во рту. Хилькевич сообщила, что наследница ни в какую не хочет расставаться с пустышкой. Актриса предположила, что отучать ребенка нужно было еще в 1.5 года и призналась, что теперь сожалеет об упущенном времени. Виктория Боня подарила машину незнакомой девушке из Африки. Боня отметила, что случайно увидела ролик блогерши Алум, в котором она рассказывает про свою жизнь в Африке. Знаменитости понравились ее юмор, искренность и энергия. Боня заявила о намерении безвозмездно купить ей машину. Вика перевела девушке 20 тысяч долларов на покупку собственного транспорта. На этом сегодня все. С вами был Тимон. Удачи!
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Пропустите! Мне только посмотреть!
3: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.
4: В ЖК «Шишкин» легко начать...
5: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
4: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
6: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
7: Как не толстеть после 8? Понятия не имею. Зато знаем другое. Когда рядом есть места для встреч, прогулок и новых впечатлений, сидеть дома становится сложнее. Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиру на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
8: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 12. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале малооблачно, без осадков. Порывистый восточный ветер. В Магнитогорске, Озерске, Снежинске и Златоусте плюс 16. В Карталах, Троицке и Южноуральске до 20 тепла. В Сатке, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 18. Этой ночью и завтра днем малооблачно, преимущественно без осадков. Слабый северо-восточный ветер. Ночью 1-6 градусов выше 0. Днем в четверг плюс 15-20.
2: Реклама на радио «Континенталь».
3: Покупайте выгодно в «Светофоре». Филе сельди слабосоленое в масле «Шхуна» 500 граммов, 199 рублей 90 копеек. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует по 30 сентября.
4: ЖК «Притяжение» – это твоя жизнь прямо здесь и сейчас. Зачем тратить время на ремонт, если в ЖК «Притяжение» уже все сделано за тебя? Квартиры с отделкой и мебелью – твой формат жизни. ЖК «Притяжение». Заезжай и наслаждайся.
5: Не оферта. ООО «Специализированный застройщик привилегия Partners 3». Проектная декларация наш.дом.рф. Продажа осуществляет эксклюзивно ООО «Флэт онлайн». Застройщик отделочной работы и меблировку не осуществляет. Мебель предоставляется в одном варианте. Список наименований мебели, подробности и поставщика уточняйте в отделе продаж 351-210-50-50.
2: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Ох, девочки, знаете это чувство, когда хочется большого. Нет, очень большого выбора домов и участков.
1: Жизнь размера XXL. Эльтаун Клаб. Место, где частные дома встречаются с продуманной городской инфраструктурой.
2: Застройщик ОСЗ Эльтаун Прайм. Дома и ЖС и квартиры реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldefisclub.ru.
3: «За бортом» или «На плаву» – руководитель, решение и команда. В бизнес-разборе фильма «Ледокол». Авторитетный спикер Ангелина Шам. Бизнес-психолог и специалист по коммуникативному влиянию. Модератор Артем Артемьев. Вице-президент «Опоры России». Эксперты – первые лица компаний. Такого формата в Челябинске еще не было. 15 октября. Кинотеатр «Знамя». Кирова, 112. Начало в 18:30. Регистрация в группе ВК Челябинского областного отделения «Опоры России». 16+.
4: Черно-белое, трактор, теперь и сотовая связь. Специально для наших болельщиков выгодные тарифные планы и привилегии. Ранний доступ к покупке билетов, фаст-трек, повышенный кэшбэк баллами лояльности и многое другое. Подключайте тарифы трактор на официальном сайте hctractor.org.
5: ЧО ХК «Трактор». Украина 124-400-56-10. Челябинск, Савина 1-0+.
6: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Челябинске 11 часов.
1: Новости. Спонсор выпуска – стоматологическая клиника «Неовикс» ООО «Медстом».
2: Боитесь идти к стоматологу? Я Роман Можейко, врач-стоматолог-ортопед клиники «Неовикс». Я не просто восстанавливаю утраченное, я слушаю, объясняю и подбираю варианты лечения индивидуально под вас. Приходите на консультацию, вместе найдем лучшее решение. Клиника «Неовикс», академика Королева 10. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске в Челябинске пьяный самокатчик устроил погоню с полицией. И на улицах южноуральских городов появятся роботы-доставщики. В Челябинске пьяный электросамокатчик пытался удрать от полиции. Все произошло 27 сентября в Калининском районе. Патрулировавший улицу Калинина экипаж ДПС заметил электросамокат, водитель которого ехал слишком быстро и выполнял опасные маневры. На требования об остановке он не реагировал и попытался сбежать от инспектора. После недолгой погони им все же удалось остановить самокат. Нарушителем оказался 38-летний местный житель. Инспекторы заметили у него явные признаки опьянения, что и подтвердила медицинская экспертиза. На нарушителя составили несколько административных протоколов, а самокат забрали на штрафстоянку. Челябинская область попала в список территорий, где проведут эксперимент по использованию роверов – роботов-доставщиков. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Особый экспериментальный правовой режим установят также в Москве, Санкт-Петербурге, Тюменской области, Пермском крае и ряде других регионов. Для таких аппаратов ведут ряд правил. Каждый автоматический курьер должен быть оснащен номерным знаком, камерой наблюдения, фарой переднего света и маячком для обозначения габаритов. Роверам разрешено ездить по велодорожкам и тротуарам, а дороги они будут пересекать только по пешеходным переходам. И последнее. Челябинка Ксения исполнила свою мечту. Она побывала на концерте Кэти Перри, который проходил 25 сентября в Баку. Но не только это стало самым запоминающимся для девушки. Ее жених Антон сделал ей предложение. Это увидела певица и остановила концерт, чтобы поздравить влюбленных. Кэти Перри спустилась со сцены и попросила посмотреть на кольцо. Затем она сказала, что оно чудесное и пожелала молодым счастья. Девушка из Челябинска рассказала, что начала слушать Кэти Перри в 15 лет и долго мечтала попасть на ее концерт, но такого сюрприза даже не могла себе вообразить. И далее в выпуске о погоде.
1: Погода.
3: В Челябинске в эти минуты плюс 13. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале малооблачно, без осадков. Порывистый восточный ветер. В Магнитогорске, Озерске, Снежинске и Златоусте плюс 16. В Карталах, Троицке и Южноуральске до 20 тепла. В Садке, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 18.

0: В ЖК «Шишкин» легко начать
1: комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
0: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
1: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
2: Челябинский театр драмы приглашает. Каждый вечер лучшие постановки и премьеры сезона. Таинство сцены, истинные чувства и только живая игра. Заказ билетов по телефону 216-43-43. 0+.
3: Русская классика всегда была не только о литературе. Она о красоте, достоинстве и глубине. Эти ценности обретают современное воплощение в клубном поселке Нега. Новая архитектура, новое пространство для жизни. Нега. Переосмысляя классику. 240-07-07. Домайжес реализуется по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadefiscity.ru.
4: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
2: Достойный последователь бренда «Черри». Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 миллиона 599 тысяч рублей в «Планете Авто».
3: Качество и цена.
2: Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 32 года вместе.
4: В Челябинске в эти минуты плюс 13. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале малооблачно, без осадков. Порывистый восточный ветер. В Магнитогорске, Озерске, Снежинске и Златоусте плюс 16. В Карталах, Троицке и Южноуральске до 20 тепла. В Сатке, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 18. Этой ночью и завтра днем малооблачно, преимущественно без осадков. Слабый северо-восточный ветер. Ночью 1,6 градусов выше 0. Днем в четверг плюс 15-20.

0: ЖК «Притяжение» – это твоя жизнь прямо здесь и сейчас. Зачем тратить время на ремонт, если в ЖК «Притяжение» уже все сделано за тебя? Квартиры с отделкой и мебелью – твой формат жизни. ЖК «Притяжение». Заезжай и наслаждайся.
1: Не оферта. ООО «Специализированный застройщик привилегия Бамперский». Проектная декларация наш.дом.рф. Продажа осуществляет эксклюзивно ООО «Флэт Онлайн». Застройщик отделочной работы и мебелировку не осуществляет. Мебель предоставляется в одном варианте. Список наименований мебели, подробности и поставщика уточняйте в отделе продаж 351-210-50-50.
2: Тянем?
3: Потянем.
2: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
4: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры.
5: Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт Онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акции действуют до 31 октября 2026 года.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Та-та-та-таврия.
6: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, внезапный импульс подтолкнет к решительному поступку. Доверьтесь первому порыву, он укажет короткий путь к желаемому. Тельцы. Приятная новость от близких подтвердит, что выбранное вами направление было верным. Близнецы. Цените только надежные ориентиры и людей, которые не пытаются вас использовать. Расставьте приоритеты. Раки. Теплое общение избавит от давнего беспокойства. Искренность позволит вернуть душевную близость. Львы. Природное обаяние даст возможность заручиться поддержкой влиятельного союзника. Заводите знакомства. Девы. Незавершенное дело потребует вашего внимания и неожиданно откроет перспективу. Ждите озарений. Весы. Эстетическое удовольствие пробудит забытое желание. Позвольте себе выбрать то, что радует душу. Скорпионы. Не пытайтесь угодить окружающим. Слушайте только собственное сердце и цените свободу. Не дайте себя сковать. Стрельцы. Создавайте воспоминания. Постарайтесь даже в самом простом деле найти то, что выделит его на фоне остальных. Козероги. Ваша практичность позволит распорядиться возможностью с максимальной пользой. Выбирайте будущее. Водолеи. Необычное совпадение станет началом удивительной истории. Не спешите искать ему логическое объяснение. Поверьте в знаки. Рыбы. Тонкое предчувствие приведет вас туда, где появится ощущение внутренней ясности. Сконцентрируйтесь на намерениях.
1: Реклама на радио «Континенталь». Кто несет ответственность за охрану труда на предприятии? 7 октября в Челябинске пройдет форум «Территория безопасности 2026». Организатор – учебный центр «Перспектива».
2: Спикеры – эксперты в области охраны труда ведущих отраслей экономики страны.
1: Реальные кейсы.
2: Обмен опытом.
1: Лучшие практики.
2: Полезные знакомства.
1: Вкусный обед.
3: 18+. Телефон рекламной службы 72-39-03.
4: Ты живешь, будто не будет завтра, но запомни.

0: Челябинске 12 часов. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске ГАИ Челябинска призвала мотоциклистов завершить сезон из-за ухудшения погоды. И на трассах региона заработают все пункты весогабаритного контроля. Госавтоинспекция Челябинска призвала водителей мотоциклов завершить сезон из-за ухудшения погоды. Уже в ближайшие дни ночные температуры в регионе упадут ниже нуля. При этом с пятницы на Южный Урал придут дожди и мокрый снег. Из-за этого на асфальте и мостах образуется наледь, а по утрам дороги часто покрываются влажными листьями, что делает сцепление с покрытием минимальным, рассказали в ГАИ. Еще одна угроза – утренние туманы, которые делают мотоциклистов менее заметными для водителей машин. Инспекторы рекомендуют им завершить сезон и убрать мотоциклы до весны. В продолжении дорожной темы в Челябинской области на двух трассах заработали автоматические пункты весогабаритного контроля. Ранее их отключали, чтобы провести на участках ремонт, сообщили в пресс-службе Миндортранса. Речь идет о пунктах, расположенных на 28-м километре автодороги Черноречье, Чесма, Варна, Карталы, Бреды и 6-м километре трассы МИАС, Сыростан, железнодорожная станция Хребет. А с пятницы 2 октября в регионе заработают все пункты весогабаритного контроля. В министерстве напомнили, что их устанавливают на трассах для защиты асфальта от разрушений и повышения безопасности дорожного движения. И последнее, Челябинск вошел в четверку городов, где жители чаще всего сами покупают себе украшения. Доля таких покупателей превышает у нас 42%. Также в лидерах Ростов-на-Дону, Омск и Нижний Новгород, пишет портал chelkp.ru со ссылкой на опрос крупной ювелирной сети. Любопытно, что в соседнем Екатеринбурге картина обратная. Почти половина жителей по-прежнему в основном получают украшения в подарок. В целом по стране зумеры стали первым поколением, которое чаще покупает украшения себе сами. Самая популярная такая покупка – это браслеты. А поводом все чаще становится не только праздник, но и желание обновить образ или просто приглянувшееся изделие на витрине. И далее выпуски о погоде.
0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 14. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале малооблачно, без осадков. Порывистый восточный ветер. В Магнитогорске, Озерске, Снежинске и Златоусте плюс 16. В Карталах, Троицке и Южноуральске до 20 тепла. В Садке, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 18.
0: Еще больше новостей ищи в нашем Телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. Континенталь. Всегда с тобой.

0: Крутые новости.
1: Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
2: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама на радио «Континенталь».
4: ЖК «Притяжение» – это твоя жизнь прямо здесь и сейчас. Зачем тратить время на ремонт, если в ЖК «Притяжение» уже все сделано за тебя? Квартиры с отделкой и мебелью – твой формат жизни. ЖК «Притяжение». Заезжай и наслаждайся.
5: Не оферта. ООО «Специализированный застройщик привилегия «Партнерский». Проектные декларации наш.дом.рф. Продажа осуществляет эксклюзивно ООО «Флэт Онлайн». Застройщик отделочной работы и меблировку не осуществляет. Мебель предоставляется в одном варианте. Список наименования мебели, подробности и поставщика уточняйте в отделе продаж 351-210-50-50.
6: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
7: Да никаких.
6: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
7: Перевожу.
6: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
7: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
6: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
8: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
9: Ваша обувь – ваша уверенность. В обувной галерее «Аутлет-центр Фиеста» каждый шаг становится особенным. Здесь огромный выбор моделей, доступные цены, качественные материалы, профессиональная консультация. «Аутлет-центр Фиеста» – место, где рождается ваш стиль. Улица Молодогвардейцев, 7.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 15. По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале малооблачно, без осадков. Порывистый восточный ветер. В Магнитогорске, Озерске, Снежинске и Златоусте плюс 16. В Карталах, Троицке и Южноуральске до 20 тепла. В Сатке, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 18. Этой ночью и завтра днем малооблачно, преимущественно без осадков. Слабый северо-восточный ветер. Ночью 1-6 градусов выше 0. Днем в четверг плюс 15-20.
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Покупайте выгодно в «Светофоре». Тесто слоеное дрожжевое 500 граммов 64 рубля 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 30 сентября.
3: Помните, чему равен синус 30 градусов? А? Не помните? И не страшно. Гораздо важнее помнить другое. Например, сколько раз за день вы успеваете сказать: «А давай просто погуляем, встретим друзей или проведем время вместе». Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиры на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
4: ООО «Специализированный застройщик «Априфлай Партнерс». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт. И ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
6: Слушай, а кто эта новенькая девушка из вашего отдела? Замужем?
7: Да, только девушке-то уже 42 года.
6: Не может быть!
7: Сама сказала, и телефончик оставила.
6: Тебе зачем?
7: Не свой, а клинике профессора Алехина. Тоже на процедуру омоложения запишусь.
6: Диктуй, мне жена не простит, если я ей про такое не скажу.
7: 8-351-200-23-23.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Жили-были в планете авто по выгодной цене.
10: И в сентябре Джили стали еще выгоднее. Стильный, яркий городской кроссовер Джили Сити Рей за 2 миллиона 440 тысяч рублей.
9: Джили Планета Авто. Братьев Кашириных 137. Телефон 700-0110. Планета Авто. 32 года вместе.
11: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: ЖК «Шишкин» легко начать.
1: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
0: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
2: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
3: Челябинский театр драмы приглашает. Каждый вечер лучшие постановки и премьеры сезона. Таинство сцены, истинные чувства и только живая игра. Заказ билетов по телефону 216-43-43. 0+.
4: ЖК «Притяжение» – это твоя жизнь прямо здесь и сейчас. Зачем тратить время на ремонт, если в ЖК «Притяжение» уже все сделано за тебя? Квартиры с отделкой мебелью – твой формат жизни. ЖК «Притяжение». Заезжай и наслаждайся.
5: Не оферта. ООО «Специализированный застройщик привилегия Партнерский». Проектные декларации наш.дом.рф. Продажа осуществляет эксклюзивно ООО «Флэт Онлайн». Застройщик отделочной работы и меблировку не осуществляет. Мебель предоставляется в одном варианте. Список наименований мебели, подробности и поставщика уточняйте в отделе продаж 351-210-50-50.
6: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Лаврия.
1: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8 351 216 0838.
0: Та-та-та-таврия.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 13 часов. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. В Челябинске пьяный самокатчик устроил погоню с полицией. И на улицах южноуральских городов появятся роботы-доставщики. В Челябинске пьяный электросамокатчик пытался удрать от полиции. Все произошло 27 сентября в Калининском районе. Патрулировавший улицу Калинина экипаж ДПС заметил электросамокат, водитель которого ехал слишком быстро и выполнял опасные маневры. На требования об остановке он не реагировал и попытался сбежать от инспектора. После недолгой погони им все же удалось остановить самокат. Нарушителем оказался 38-летний местный житель. Инспекторы заметили у него явные признаки опьянения, что и подтвердила медицинская экспертиза. На нарушителя составили несколько административных протоколов, а самокат забрали на штрафстоянку. Челябинская область попала в список территорий, где проведут эксперимент по использованию роверов – роботов-доставщиков. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Особый экспериментальный правовой режим установят также в Москве, Санкт-Петербурге, Тюменской области, Пермском крае и ряде других регионов. Для таких аппаратов ведут ряд правил. Каждый автоматический курьер должен быть оснащен номерным знаком, камерой наблюдения, фарой переднего света и маячком для обозначения габаритов. Роверам разрешено ездить по велодорожкам и тротуарам, а дороги они будут пересекать только по пешеходным переходам. И последнее. Челябинка Ксения исполнила свою мечту. Она побывала на концерте Кэти Перри, который проходил 25 сентября в Баку. Но не только это стало самым запоминающимся для девушки. Ее жених Антон сделал ей предложение. Это увидела певица и остановила концерт, чтобы поздравить влюбленных. Кэти Перри спустилась со сцены и попросила посмотреть на кольцо. Затем она сказала, что оно чудесное, и пожелала молодым счастья. Девушка из Челябинска рассказала, что начала слушать Кэти Перри в 15 лет и долго мечтала попасть на ее концерт, но такого сюрприза даже не могла себе вообразить. И далее в выпуске о погоде.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл».
3: Внимание! В связи с закрытием квартала мы объявляем экстренную распродажу автомобилей «Хавейл». У вас есть уникальная, единственная возможность купить абсолютно новый «Хавейл» по себестоимости. Количество автомобилей ограничено. Время пошло. Успейте забрать свой кроссовер, пока это не сделал кто-то другой. Челябинск. Копейское шоссе 88/9. Дилерский центр «Хавейл Июль». Звоните прямо сейчас. 8-351-22-00-808.
0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 15. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале малооблачно, без осадков. Порывистый восточный ветер. В Магнитогорске, Озерске, Снежинске и Златоусте плюс 16. В Карталах, Троицке и Южноуральске до 20 тепла. В Саткеме, Осике, Кыштыме и Челябинске плюс 18.

0: Отпустите! Мне только посмотреть!
1: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.
2: Уже в наличии. В «Регинос». Автомобили «Теннет Плюс». «Теннет Плюс» создан для тех, кто ценит элегантность и технологии. Оцените первым. Приезжайте на тест-драйв к официальному дилеру «Теннет Плюс» в городе Челябинск «Регинос». Свердловский тракт 5Р. Телефон 211-27-11. «Теннет Плюс». Быть элегантным.
3: Пространство, где утро начинается красиво, где архитектура не спорит с природой, а продолжает ее, где классика не копирует прошлое, а становится частью будущего. Клубный поселок Нега, переосмысляя классику. 240-07-07. Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadefiscity.ru.
4: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
0: Да никаких.
4: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
0: Перевожу.
4: И получите шанс выиграть миллион рублей.
5: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
4: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
6: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
7: Ваша обувь – ваша уверенность. В обувной галерее «Аутлет-центр Фиеста» каждый шаг становится особенным. Здесь огромный выбор моделей, доступные цены, качественные материалы, профессиональная консультация. «Аутлет-центр Фиеста» – место, где рождается ваш стиль. Улица Молодогвардейцев, 7.
8: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 16. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале малооблачно, без осадков. Порывистый восточный ветер. В Магнитогорске, Озерске, Снежинске и Златоусте плюс 16. В Карталах, Троицке и Южноуральске до 20 тепла. В Садке, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 18. Этой ночью и завтра днем малооблачно, преимущественно без осадков. Слабый северо-восточный ветер. Ночью 1-6 градусов выше 0. Днем в четверг плюс 15-20.
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Покупайте выгодно в Светофоре. Йогурт Альпенленд 95 граммов, 7,5% жирности, 22 рубля 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 30 сентября.
3: Ваш заказ доставлен.
4: Я ничего не заказывал.
3: Личный парк.
4: Личный парк?
3: Он входит в комплектацию.
4: А он большой?
3: Достаточно, чтобы забыть, что вы в городе.
5: Апри привилегия. Резиденция с городским комфортом и личным парком. ЖК «Твоя привилегия». ООО «Специализированный застройщик привилегия 4». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы 72-39-03.
6: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много тайн.

0: И раз, два, три.
1: Реклама на радио «Континенталь».
2: Ох, девочки, знаете это чувство, когда хочется большого. Нет, очень большого выбора домов и участков.
3: Жизнь размера XXL. Эльтаун Клаб. Место, где частные дома встречаются с продуманной городской инфраструктурой.
4: Застройщик ОСЗ Эльтаун Прайм. Дома и ЖС и квартиры реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldefisclub.ru.
5: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
6: ЖК «Притяжение» – это твоя жизнь прямо здесь и сейчас. Зачем тратить время на ремонт, если в ЖК «Притяжение» уже все сделано за тебя? Квартиры с отделкой и мебелью – твой формат жизни. ЖК «Притяжение». Заезжай и наслаждайся.
7: Не оферта. ООО «Специализированный застройщик привилегия Partners 3». Проектная декларация на «наш.дом.рф». Продажа осуществляет эксклюзивно ООО «Флэт Онлайн». Застройщик отделочной работы и мебелировку не осуществляет. Мебель предоставляется в одном варианте. Список наименований мебели, подробности и поставщика уточняйте в отделе продаж 351-210-50-50.
8: Черно-белое, трактор, теперь и сотовая связь. Специально для наших болельщиков выгодные тарифные планы и привилегии. Ранний доступ к покупке билетов, фаст-трек, повышенный кэшбэк баллами лояльности и многое другое. Подключайте тарифы трактор на официальном сайте hctractor.org.
9: ЧО ХК «Трактор». Украинцу 274-400-56-10. Челябинск, Савина 1-0+.
10: Тянем?
11: Потянем.
10: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
11: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры.
12: Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт Онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акции действуют до 31 октября 2026 года.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Телефон рекламной службы 72-39-03.
13: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Челябинске 14 часов. Новости. Спонсор выпуска – стоматологическая клиника «Неовикс» ООО «Медстом».
1: Возвращать улыбку и здоровье вашим зубам – наша ежедневная работа. Я Юлия Плащук, главный врач клиники «Неовикс». 33 года лечу пациентов с заболеванием челюстно-лицевой области. Используя все современные достижения стоматологии, вернем вам уверенность и возможность улыбаться. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Здравствуйте, в студии Сергей Романов в этом выпуске. Еще в одном муниципалитете региона начинается отопительный сезон, и на благоустройство городов и сел направили 1,5 миллиарда рублей. В МИАСе 1 октября стартует отопительный сезон. Решение принял глава городского округа Юрий Ефименко, сообщает портал chel.tv.ru. Подключения будут вести поэтапно, сначала в социальных учреждениях, затем в многоквартирных домах. Ранее сообщалось, что с сегодняшнего дня начнут повсеместную подачу тепла и в Златоусте, а ранее дома подключили в Кусе и Озерске. В Челябинске пока это касается только социальных учреждений по заявкам их руководителей, а решение по жилым домам еще не принято. В мэрии сообщали, что следят за прогнозом погоды, чтобы своевременно начать отопительный сезон. Напомним, существенное похолодание на Южном Урале обещают с пятницы 2 октября. Южный Урал активно продолжает благоустройство городов и сел. В этом году на ремонт 13 дворов и 147 общественных территорий направили свыше 1,5 миллиарда рублей. К сентябрю уже завершили работы на 77 объектах, передает агентство новостей, доступ со ссылкой на комитет по строительству законодательного собрания. В этом году с 4 проектами регион вошел в число победителей всероссийского конкурса развития малых городов и исторических поселений. Различные инициативы воплотят в жизнь в Озерске, Куркино, в селе Фершампенуазы, в поселке Тимирязевский. Всего же за 7 лет реализации проекта формирования комфортной городской среды преобразили более 2000 территорий. Юные атлеты из школы 89 Челябинска выиграли всероссийские спортивные президентские состязания, которые прошли в детском центре «Орленок», сообщает мэрия. Турнир собрал семиклассников из 68 городских и стольких же сельских образовательных учреждений. Наши ребята одержали победу в теоретическом конкурсе, эстафетном беге, многоборье и отличились в личном первенстве среди мальчиков и девочек, получили бронзу в подвижных играх. Все эти достижения привели класс-команду на первое место в общем зачете. Администрация поздравила спортсменов и поблагодарила учителя физкультуры Владислава Бухарина. Под его руководством команда добилась уже второй победы. И в завершении выпуска о погоде.
0: Погода.
2: В Челябинске в эти минуты плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону малооблачно, без осадков. В Магнитогорске, Озерске, Снежинске и Златоусте плюс 16. В Троицке, Карталах и Южноуральске до 20 тепла. В Садке, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 18.

0: Новости шоу-биза.
1: Всем привет! Это Тимон, и сейчас в эфире новости шоу-биза. Сегодня в выпуске. Анна Пересильд взяла паузу в кинокарьере. Анна Хилькевич не может отучить дочь от соски, а Виктория Боня подарила незнакомке авто за 20 тысяч долларов. Актриса Анна Пересильд рассказала, что решила взять паузу и временно не сниматься в кино ради учебы. По словам Ани, сейчас у нее нет новых проектов, так как она хочет бросить все силы на обучение в Московской школе кино. При этом она отметила, что мастер ее курса Дарья Мороз и другие педагоги не запрещают студентам сниматься, а наоборот, поддерживают стремление получать практический опыт. Актриса Анна Хилькевич поделилась с подписчиками семейными подробностями. В социальных сетях она опубликовала снимок младшей дочери Оливии. На фотографии девочка лежит на кровати с соской во рту. Хилькевич сообщила, что наследница ни в какую не хочет расставаться с пустышкой. Актриса предположила, что отучать ребенка нужно было еще в 1.5 года и призналась, что теперь сожалеет об упущенном времени. Виктория Боня подарила машину незнакомой девушке из Африки. Боня отметила, что случайно увидела ролик блогерши Алум, в котором она рассказывает про свою жизнь в Африке. Знаменитости понравились ее юмор, искренность и энергия. Боня заявила о намерении безвозмездно купить ей машину. Вика перевела девушке 20 тысяч долларов на покупку собственного транспорта. На этом сегодня все. С вами был Тимон. Удачи!
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
3: Пропустите! Мне только посмотреть!
4: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.
5: «За бортом» или «На плаву» – руководитель, решение и команда в бизнес-разборе фильма «Ледокол». Авторитетный спикер Ангелина Шам, бизнес-психолог и специалист по коммуникативному влиянию, модератор Артем Артемьев, вице-президент «Опоры России», эксперты – первые лица компаний. Такого формата в Челябинске еще не было. 15 октября. Кинотеатр «Знамя», Кирова, 112. Начало в 18:30. Регистрация в группе ВК Челябинского областного отделения «Опоры России». 16+.
6: FlexSites – лидер Челябинска по созданию и продвижению сайтов по оценке рейтинга Рунета 2026 года. 25 лет на рынке, больше 900 проектов. Мы ускорили разработку сайтов, внедрив ИИ-агентов. Вы получаете результат, а не ждете месяцами. FlexSites.рф.
0: Телефон рекламной службы 72-39-03.
7: В космосе летают мои мечты, и среди них о тебе каждая.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
2: Достойный последователь бренда «Черри». Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 миллиона 599 тысяч рублей в «Планете Авто».
3: Качество и цена.
2: Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 32 года вместе.
4: В Челябинске в эти минуты плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону малооблачно, без осадков. В Магнитогорске, Озерске, Снежинске и Златоусте плюс 16. В Троицке, Карталах и Южноуральске до 20 тепла. В Садке, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 18. Этой ночью и завтра днем малооблачно, преимущественно без осадков. В ночные часы температура воздуха от 2 до 7 градусов выше 0, местами заморозки до минус 3. Днем в четверг плюс 15-20.
5: Реклама на радио «Континенталь». В ЖК «Шишкин» легко начать
6: комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
5: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
6: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
7: Как не толстеть после 8? Понятия не имею. Зато знаем другое. Когда рядом есть места для встреч, прогулок и новых впечатлений, сидеть дома становится сложнее. Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиру на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
8: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: ЖК «Притяжение» — это твоя жизнь прямо здесь и сейчас. Зачем тратить время на ремонт, если в ЖК «Притяжение» уже все сделано за тебя? Квартиры с отделкой и мебелью — твой формат жизни. ЖК «Притяжение». Заезжай и наслаждайся.
10: Не оферта. ООО «Специализированный застройщик «Привилегия Партнерский». Проектные декларации наш.дом.рф. Продажа осуществляет эксклюзивно ООО «Флэт Онлайн». Застройщик отделочной работы и меблировку не осуществляет. Мебель предоставляется в одном варианте. Список, наименование мебели, подробности и поставщика уточняйте в отделе продаж 351-210-50-50.
5: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Говорят, в ЖК «Заручейном» самый шикарный вид на центр города.
1: Правду говорят. Это тот случай, когда лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Приезжайте на просмотр квартир и получите скидку. Узнайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек-Заручейный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.
2: Челябинский театр драмы приглашает. Каждый вечер лучшие постановки и премьеры сезона. Таинство сцены, истинные чувства и только живая игра. Заказ билетов по телефону 216-43-43. 0+.
3: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Челябинске 15 часов. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске: мошенники обманули челябинскую пенсионерку на 3 миллиона рублей, и на Южном Урале с 1 октября подорожают коммунальные услуги. Пенсионерка из Челябинска стала жертвой дистанционного мошенничества, потеряв больше 3 миллионов рублей, сообщает пресс-служба регионального управления МВД. Все началось со звонка от якобы представителя Центробанка. Женщине сообщили, что с ее последнего места работы произошла утечка персональных данных, и с ее счета зафиксированы попытки перевода денег на реквизиты посторонних. Чтобы сохранить сбережения, предложили выполнить инструкции. Горожанка сняла со счета около 3 миллионов рублей, 2 из них передала прибывшей девушке курьеру. Еще 750 тысяч и личные накопления в валюте на сумму около 350 тысяч рублей она через несколько дней отдала неизвестному мужчине. Расследуется уголовное дело. С 1 октября на Южном Урале, как и по всей России, подорожает коммуналка. В этом году традиционное июльское повышение перенесли на второй осенний месяц. Тарифы на разные услуги вырастут не одинаково, но общий рост платежа не должен превысить по городам региона 14%, а в Челябинске, Копейске и Магнитогорске 14,6%, пишут областные СМИ. Если общий рост платежей превысит установленный индекс, то вне зависимости от доходов жители могут получать адресную субсидию на оплату ЖКУ. В таком случае обращаться нужно в управление соцзащиты по месту жительства. Прийти можно лично, либо направить заявление через портал госуслуг. В Самаре подвели итоги всероссийского конкурса профессионального мастерства работников дополнительного образования «Сердце отдаю детям». В числе победителей оказалась и жительница Челябинска, пишут региональные СМИ. В номинации «Социально-гуманитарная направленность» первое место заняла педагог дополнительного образования Дворца пионеров и школьников имени Крупской Эльвира Рамазанова. Она является одним из руководителей коллектива, где развивают лидерские качества ребят. Имя абсолютного победителя конкурса назовут на праздничном концерте ко дню учителя в Государственном Кремлевском дворце в Москве. И в завершении выпуска о погоде.
0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону малооблачно, без осадков. В Магнитогорске, Озерске, Снежинске и Златоусте плюс 16. В Троицке, Карталах и Южноуральске до 20 тепла. В Садке, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 18.
0: Еще больше новостей ищи в нашем телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. «Континенталь» всегда с тобой.

0: Ваш заказ доставлен.
1: Я ничего не заказывал.
0: Личный парк.
1: Личный парк?
0: Он входит в комплектацию.
1: А он большой?
0: Достаточно, чтобы забыть, что вы в городе.
2: Апри привилегия. Резиденция с городским комфортом и личным парком. ЖК «Твоя привилегия». ООО «Специализированный застройщик привилегия 4». Проектная декларация на наш.дом.рф. ЖК «Притяжение» — это твоя жизнь прямо здесь и сейчас. Зачем тратить время на ремонт, если в ЖК «Притяжение» уже все сделано за тебя? Квартиры с отделкой мебелью — твой формат жизни. ЖК «Притяжение». Заезжай и наслаждайся.
3: Неофера. ООО «Специализированный застройщик привилегия Партнерский». Проектная декларация на наш.дом.рф. Продажа осуществляет эксклюзивно ООО «Флэт Онлайн». Застройщик отделочной работы и мебелировку не осуществляет. Мебель предоставляется в одном варианте. Список наименований мебели, подробности поставщика уточняйте в отделе продаж 351-210-50-50.
4: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону малооблачно, без осадков. В Магнитогорске, Озерске, Снежинске и Златоусте плюс 16. В Троицке, Карталах и Южноуральске до 20 тепла. В Садке, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 18. Этой ночью и завтра днем малооблачно, преимущественно без осадков. В ночные часы температура воздуха от 2 до 7 градусов выше 0, местами заморозки до минус 3. Днем в четверг плюс 15-20.
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Тянем?
3: Потянем.
2: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
3: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акции действуют до 31 октября 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Русская классика всегда была не только о литературе. Она о красоте, достоинстве и глубине. Эти ценности обретают современное воплощение в клубном поселке Нега. Новая архитектура, новое пространство для жизни. Нега. Переосмысляя классику. 240-07-07. Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadefiscity.ru.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, внезапный импульс подтолкнет к решительному поступку. Доверьтесь первому порыву, он укажет короткий путь к желаемому. Тельцы. Приятная новость от близких подтвердит, что выбранное вами направление было верным. Близнецы. Цените только надежные ориентиры и людей, которые не пытаются вас использовать. Расставьте приоритеты. Раки. Теплое общение избавит от давнего беспокойства. Искренность позволит вернуть душевную близость. Львы. Природное обаяние даст возможность заручиться поддержкой влиятельного союзника. Заводите знакомства. Девы. Незавершенное дело потребует вашего внимания и неожиданно откроет перспективу. Ждите озарений. Весы. Эстетическое удовольствие пробудит забытое желание. Позвольте себе выбрать то, что радует душу. Скорпионы. Не пытайтесь угодить окружающим. Слушайте только собственное сердце и цените свободу. Не дайте себя сковать. Стрельцы. Создавайте воспоминания. Постарайтесь даже в самом простом деле найти то, что выделит его на фоне остальных. Козероги. Ваша практичность позволит распорядиться возможностью с максимальной пользой. Выбирайте будущее. Водолеи. Необычное совпадение станет началом удивительной истории. Не спешите искать ему логическое объяснение. Поверьте в знаки. Рыбы. Тонкое предчувствие приведет вас туда, где появится ощущение внутренней ясности. Сконцентрируйтесь на намерениях.
1: Реклама на радио «Континенталь». ЖК «Притяжение» – это твоя жизнь прямо здесь и сейчас. Зачем тратить время на ремонт, если в ЖК «Притяжение» уже все сделано за тебя? Квартиры с отделкой и мебелью – твой формат жизни. ЖК «Притяжение». Заезжай и наслаждайся.
2: Не оферта. ООО «Специализированный застройщик привилегия партнерский». Проектная декларация наш.дом.рф. Продажа осуществляет эксклюзивно ООО «Флэт онлайн». Застройщик отделочной работы и меблировку не осуществляет. Мебель предоставляется в одном варианте. Список наименований мебели, подробности и поставщика уточняйте в отделе продаж 351-210-50-50.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 16 часов. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске: с 1 октября изменятся правила выдачи семейной ипотеки, и в школах Южного Урала появятся кадетские классы Следственного комитета. С 1 октября вступают в силу новые правила выдачи семейной ипотеки в рамках нацпроекта «Семья», пишет издание «Аргументы и факты». Родители с одним ребенком смогут получить до 6 миллионов рублей под 10% годовых, с двумя детьми 8 миллионов под 8%, с тремя 10 миллионов под 6%, а с четырьмя такую же сумму под 4%. При этом многодетные родители с пятью и более детьми смогут рассчитывать на тот же лимит в 10 миллионов под минимальные 2% годовых. А вот что касается ставки по кредиту на возведение частного дома, его завершение или покупку земли с последующим строительством жилья, здесь ставка сохранится на уровне 6% вне зависимости от количества детей. В 7 школах регионов Челябинске, Златоусте, Копейске, Миассе и Троицке появятся кадетские классы Следственного комитета. Соответствующее соглашение СК подписал Сиюргу, сообщает портал chltv.ru. В новых классах ребята будут ходить в форме следкома и с ранних лет получать соответствующие компетенции. Им предстоит изучать, как работают криминалисты. Также университет и Следственный комитет заключили соглашение, полезное тем, кто расследует преступления уже сейчас. Ученые Юргу и следователи будут вместе внедрять в работу искусственный интеллект. Цифровые технологии помогут быстрее анализировать данные и раскрывать самые сложные дела. В год культурной столицы в Челябинске должны состояться уникальные события, которых никогда не было. Такое условие следует за получением важного статуса. И оргкомитет уже продумал 22 крупных всероссийских мероприятия, сообщил замгубернатора Вадим Евдокимов. Стартует год культурной столицы с необычной выставки современного искусства в зале архитектора Александрова. Все полотна будут из коллекции телеведущего Андрея Малахова. А начало года культурной столицы торжественно объявят 25 декабря в ТРК «Таганай». Ранее сообщалось, что среди самых ярких мероприятий в 2027 году – церемония вручения премии «Золотая маска», выставка «Эрмитажа» и «Курчатов Фест». И в завершении выпуска о погоде.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Уралбестселект» – новый официальный дилер «Хавейл».
3: Внимание! В связи с закрытием квартала мы объявляем экстренную распродажу автомобилей «Хавейл». У вас есть уникальная, единственная возможность купить абсолютно новый «Хавейл» по себестоимости. Количество автомобилей ограничено. Время пошло. Успейте забрать свой кроссовер, пока это не сделал кто-то другой. Челябинск. Копейское шоссе 88/9. Дилерский центр «Хавейл Июль». Звоните прямо сейчас. 8-351-22-00-808.
4: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону малооблачно, без осадков. В Магнитогорске, Озерске, Снежинске и Златоусте плюс 16. В Троицке, Карталах и Южноуральске до 20 тепла. В Садке, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 18.

0: Крутые новости.
1: Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
2: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама на радио «Континенталь».
4: Пропустите! Мне только посмотреть!
5: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.
6: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
7: Помните, чему равен синус 30 градусов? Не помните? И не страшно. Гораздо важнее помнить другое. Например, сколько раз за день вы успеваете сказать: «А давай просто погуляем, встретим друзей или проведем время вместе». Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиры на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
8: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону малооблачно, без осадков. В Магнитогорске, Озерске, Снежинске и Златоусте плюс 16. В Троицке, Карталах и Южноуральске до 20 тепла. В Садке, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 18. Этой ночью и завтра днем малооблачно, преимущественно без осадков. В ночные часы температура воздуха от 2 до 7 градусов выше 0, местами заморозки до минус 3. Днем в четверг плюс 15-20.
0: Реклама на радио «Континенталь». В ЖК «Шишкин» легко начать
2: комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
0: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
2: Застройщик ООО СЗА-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
3: Выгодная новинка в светофоре. Колбаса докторская ГОСТ. Мясник Леня. 249 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 30 сентября.
4: ЖК «Притяжение» – это твоя жизнь прямо здесь и сейчас. Зачем тратить время на ремонт, если в ЖК «Притяжение» уже все сделано за тебя. Квартиры с отделкой и мебелью. Твой формат жизни. ЖК «Притяжение». Заезжай и наслаждайся.
5: Оферта. ООО «Специализированный застройщик привилегия Партнерстрит». Проектная декларация наш.дом.рф. Продажа осуществляет эксклюзивно ООО «Флэт онлайн». Застройщик отделочной работы и меблировку не осуществляет. Мебель предоставляется в одном варианте. Список наименования мебели, подробности поставщика уточняйте в отделе продаж 351-210-50-50.
6: 2 октября областной центр СПИДа проводит акцию «Здоровье – мой выбор». Вас ждут экспресс-тестирование на ВИЧ и концертная программа. С 15.30 до 18.30 в ТРК «Алмаз» все желающие смогут бесплатно, быстро и анонимно узнать свой статус. Возможны противопоказания. Требуется консультация специалиста. 18+.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Как убедить руководство в том, что каждый вложенный в безопасность рубль – это сохраненная человеческая жизнь? 7 октября в Челябинске пройдет форум «Территория безопасности 2026».
1: Организатор – учебный центр «Перспектива».
0: Спикеры – эксперты в области охраны труда ведущих отраслей экономики страны.
1: Реальные кейсы, обмен опытом, лучшие практики, полезные знакомства, вкусный обед.
2: 18+.
3: За бортом или на плаву. Руководитель, решение и команда. В бизнес-разборе фильма «Ледокол». Авторитетный спикер Ангелина Шам. Бизнес-психолог и специалист по коммуникативному влиянию. Модератор Артем Артемьев. Вице-президент «Опоры России». Эксперты, первые лица компаний. Такого формата в Челябинске еще не было. 15 октября. Кинотеатр «Знамя». Кирова, 112. Начало в 18:30. Регистрация в группе ВК Челябинского областного отделения «Опоры России». 16+.
4: Черно-белое, трактор, теперь и сотовая связь. Специально для наших болельщиков выгодные тарифные планы и привилегии. Ранний доступ к покупке билетов, фаст-трек, повышенный кэшбэк баллами лояльности и многое другое. Подключайте тарифы трактор на официальном сайте hctractor.org.
5: ЧО «ХК Трактор». Украина 124-400-56-10. Челябинск, Савина 1. 0+.
6: Телефон рекламной службы 72-39-03.

самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Тур на кроссовере G-Tour. На красивом, элегантном,
1: проходимом и компактном.
0: Самый лучший в жизни тур на кроссовере G-Tour.
1: Семейный кроссовер G-Tour Dashing в планете авто за 2 миллиона 30 тысяч рублей. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 82. Телефон 700-01-10.
2: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Челябинске 17 часов. Новости. Спонсор выпуска – стоматологическая клиника «Неовикс» ООО «Медстом».
1: Боитесь идти к стоматологу? Я Роман Можейко, врач-стоматолог-ортопед клиники «Неовикс». Я не просто восстанавливаю утраченное, я слушаю, объясняю и подбираю варианты лечения индивидуально под вас. Приходите на консультацию, вместе найдем лучшее решение. Клиника «Неовикс», академика Королева 10. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Здравствуйте, в студии Сергей Романов в этом выпуске. Челябинские врачи спасли палец младенца от ампутации, и преподаватель из Южноуральской столицы вышла в финал всероссийского конкурса. В Челябинской областной детской клинической больнице экстренно прооперировали 4-месячного малыша, который мог лишиться пальчика из-за синдрома волосяного жгута. О редком случае сказали в медучреждении. По словам врачей, младенца привезли в хирургическое отделение с отеком и посинением третьего пальца правой стопы. Мама обнаружила инородный предмет, похожий на нитку, и попыталась его удалить, однако часть волоса была уже глубоко в тканях. Специалисты освободили палец, и он начал восстанавливаться. Благодаря своевременной помощи обошлось без ампутации. Врачи рекомендуют родителям регулярно осматривать руки и ноги ребенка. На Южном Урале получить меры поддержки в сфере образования сможет большее количество семей участников СВО, сообщает правительство региона. Господдержка включает в себя, в частности, компенсацию оплаты за посещение детского сада, освобождение от платы за группы продленного дня в школах и бесплатное питание в учебных заведениях. Список получателей этих мер увеличат, на них смогут рассчитывать близкие участников СВО, а также других боевых действий в составе вооруженных сил ДНР, народной милиции ЛНР. Для оформления нужно будет обратиться с заявлением в образовательную организацию. Преподаватель Челябинского автотранспортного техникума Анастасия Халепа принимает участие в финале всероссийского конкурса «Мастер года». За победу борются лучшие специалисты производственного обучения из 89 регионов. Как пишут областные СМИ, состязания продлятся по 2 октября. Участникам нужно показать свои методики, провести занятия со студенческой аудиторией и ярко рассказать о своей профессии. В Минобразовании региона отметили, что выход в финал нашего специалиста – признание высокого уровня всей системы среднего профессионального образования Южного Урала. Конкурс проводится при поддержке федерального проекта «Профессионалитет», нацпроекта «Молодежь и дети». И в завершении выпуска о погоде.
0: Погода.
2: В Челябинске в эти минуты плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону малооблачно, без осадков. В Магнитогорске, Озерске, Снежинске и Златоусте плюс 16. В Троицке, Карталах и Южноуральске до 20 тепла. В Садке, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 18.

0: Новости шоу-биза.
1: Всем привет! Это Тимон, и сейчас в эфире новости шоу-биза. Сегодня в выпуске. Анна Пересильд взяла паузу в кинокарьере. Анна Хилькевич не может отучить дочь от соски, а Виктория Боня подарила незнакомке авто за 20 тысяч долларов. Актриса Анна Пересильд рассказала, что решила взять паузу и временно не сниматься в кино ради учебы. По словам Ани, сейчас у нее нет новых проектов, так как она хочет бросить все силы на обучение в Московской школе кино. При этом она отметила, что мастер ее курса Дарья Мороз и другие педагоги не запрещают студентам сниматься, а наоборот, поддерживают стремление получать практический опыт. Актриса Анна Хилькевич поделилась с подписчиками семейными подробностями. В социальных сетях она опубликовала снимок младшей дочери Оливии. На фотографии девочка лежит на кровати с соской во рту. Хилькевич сообщила, что наследница ни в какую не хочет расставаться с пустышкой. Актриса предположила, что отучать ребенка нужно было еще в 1.5 года и призналась, что теперь сожалеет об упущенном времени. Виктория Боня подарила машину незнакомой девушке из Африки. Боня отметила, что случайно увидела ролик блогерши Алум, в котором она рассказывает про свою жизнь в Африке. Знаменитости понравились ее юмор, искренность и энергия. Боня заявила о намерении безвозмездно купить ей машину. Вика перевела девушке 20 тысяч долларов на покупку собственного транспорта. На этом сегодня все. С вами был Тимон. Удачи!
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Говорят, в ЖК «За ручейным» самый шикарный вид на центр города.
3: Правду говорят. Это тот случай, когда лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Приезжайте на просмотр квартир и получите скидку. Узнайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек-заручейный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.
4: Уже в наличии в Регинос автомобили Tenet Plus. Tenet Plus создан для тех, кто ценит элегантность и технологии. Оцените первым. Приезжайте на тест-драйв к официальному дилеру Tenet Plus в городе Челябинск. Регинос. Свердловский тракт 5R. Телефон 211-27-11. Tenet Plus. Быть элегантным.
5: Ваш заказ доставлен.
6: Я ничего не заказывал.
5: Личный парк.
6: Личный парк?
5: Он входит в комплектацию.
6: А он большой?
5: Достаточно, чтобы забыть, что вы в городе.
7: Апри Привилегия. Резиденция с городским комфортом и личным парком. ЖК «Твоя привилегия». ООО «Специализированный застройщик Привилегия 4». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежные и хороши.
9: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
10: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
11: Академ Риверсайд. Новые квартиры с видом на реку и лес. Успейте забронировать по цене со скидкой 10%. Подробности по телефону 240-2040. Академ Риверсайд. Новая высота большого города. Застройщик ОСЗ 349. Неоферта. Проектная декларация на наш.дом.рф. Акция распространяется на квартиры «Студия Плюс 1» и действует по 30 ноября 2026 года.
12: Вашему ребенку предложили лечить зубы под наркозом? Прежде чем принять решение, получите второе мнение в детской стоматологии «Велодент Джуниор». Детский стоматолог оценит состояние зубов, проверит план и понятно объяснит, какое лечение действительно необходимо. Запишитесь на дополнительную консультацию в «Велодент Джуниор». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Ваша обувь – ваша уверенность. В обувной галерее «Аутлет-центр Фиеста» каждый шаг становится особенным. Здесь огромный выбор моделей, доступные цены, качественные материалы, профессиональная консультация. «Аутлет-центр Фиеста» – место, где рождается ваш стиль. Улица Молодогвардейцев, 7.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

просыпаюсь и не чувствую разницы. Понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо и звезды еще ближе, чем

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
2: Достойный последователь бренда «Черри». Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 миллиона 599 тысяч рублей в «Планете Авто».
3: Качество и цена.
2: Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 32 года вместе.
4: В Челябинске в эти минуты плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону малооблачно, без осадков. В Магнитогорске, Озерске, Снежинске и Златоусте плюс 16. В Троицке, Карталах и Южноуральске до 20 тепла. В Садке, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 18. Этой ночью и завтра днем малооблачно, преимущественно без осадков. В ночные часы температура воздуха от 2 до 7 градусов выше 0, местами заморозки до минус 3. Днем в четверг плюс 15-20.

0: Это мой двор, моя улица. Я знаю каждый уголок. Тут нечему меня удивить. Кроме этого автомобиля, что выехал из-за угла.
1: Будьте внимательнее на дорогах. Даже если они находятся у вас во дворе. Твой ход. Пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Покупайте выгодно в «Светофоре». Луковичные тюльпан, нарцисс, крокус в ассортименте. Упаковка из 5 штук 139 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 30 сентября.
3: ЖК «Притяжение» – это твоя жизнь прямо здесь и сейчас. Зачем тратить время на ремонт, если в ЖК «Притяжение» уже все сделано за тебя. Квартиры с отделкой и мебелью. Твой формат жизни. ЖК «Притяжение». Заезжай и наслаждайся.
4: Неоферта. ООО «Специализированный застройщик привилегия Парнинский». Проектные декларации наш.дом.рф. Продажа осуществляет эксклюзивно ООО «Флэт Онлайн». Застройщик отделочной работы и меблировку не осуществляет. Мебель предоставляется в одном варианте. Список наименования мебели, подробности и поставщика уточняйте в отделе продаж 351-210-50-50.
5: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
6: 2 октября областной центр СПИДа проводит акцию «Здоровье – мой выбор». Вас ждут экспресс-тестирование на ВИЧ и концертная программа. С 15.30 до 18.30 в ТРК «Алмаз» все желающие смогут бесплатно, быстро и анонимно узнать свой статус. Возможны противопоказания, требуется консультация специалиста. 18+.
7: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, внезапный импульс подтолкнет к решительному поступку. Доверьтесь первому порыву, он укажет короткий путь к желаемому. Тельцы, приятная новость от близких подтвердит, что выбранное вами направление было верным. Близнецы, цените только надежные ориентиры и людей, которые не пытаются вас использовать. Расставьте приоритеты. Раки, теплое общение избавит от давнего беспокойства. Искренность позволит вернуть душевную близость. Львы. Природное обаяние даст возможность заручиться поддержкой влиятельного союзника. Заводите знакомства. Девы. Незавершенное дело потребует вашего внимания и неожиданно откроет перспективу. Ждите озарений. Весы. Эстетическое удовольствие пробудит забытое желание. Позвольте себе выбрать то, что радует душу. Скорпионы. Не пытайтесь угодить окружающим. Слушайте только собственное сердце и цените свободу. Не дайте себя сковать. Стрельцы. Создавайте воспоминания. Постарайтесь даже в самом простом деле найти то, что выделит его на фоне остальных. Козероги. Ваша практичность позволит распорядиться возможностью с максимальной пользой. Выбирайте будущее. Водолеи. Необычное совпадение станет началом удивительной истории. Не спешите искать ему логическое объяснение. Поверьте в знаки. Рыбы. Тонкое предчувствие приведет вас туда, где появится ощущение внутренней ясности. Сконцентрируйтесь на намерениях.
1: Реклама на радио «Континенталь».
2: Ох, девочки, знаете это чувство, когда хочется большого. Нет, очень большого выбора домов и участков.
3: Жизнь размера XXL. L-Town Club. Место, где частные дома встречаются с продуманной городской инфраструктурой.
4: Застройщик ОСЗ L-Town Prime. Дома и ЖС и квартиры реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldfisclub.ru.
5: Ребята, «Динамо» бежит?
6: Все бегут. Мы вот только без первого номера. Говорят, варикоз подкосил. Ходить даже больно.
7: Подождите! Старт не давайте! Я готов!
5: Вот это скорость! Ты как здесь?
8: Да буквально на ноги поставили в клинике профессора Алехина. Курс лечения варикозной болезни.
9: И вперед к новым победам!
8: Комсомольский проспект, 88. А на прием записаться по телефону 200-23-23.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Тянем?
12: Потянем.
11: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
12: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акции действуют до 31 октября 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
14: Да никаких.
13: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
14: Перевожу.
13: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
14: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
13: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
15: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
16: Пространство, где утро начинается красиво, где архитектура не спорит с природой, а продолжает ее, где классика не копирует прошлое, а становится частью будущего. Клубный поселок Нега, переосмысляя классику. 240-07-07. Дома и ЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadefiscity.ru.
17: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: проспал выезд на природу. Не паникуй, пикник там, где ты включил конфорку. Куралесим на кухне, чебаркульская птица.
1: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
2: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Челябинске 18 часов.
1: Новости. Здравствуйте, в студии Сергей Романов в этом выпуске. Еще в одном муниципалитете региона начинается отопительный сезон, и на благоустройство городов и сел направили 1,5 миллиарда рублей. В МИАСе 1 октября стартует отопительный сезон. Решение принял глава городского округа Юрий Ефименко, сообщает портал chel.tv.ru. Подключения будут вести поэтапно, сначала в социальных учреждениях, затем в многоквартирных домах. Ранее сообщалось, что с сегодняшнего дня начнут повсеместную подачу тепла и в Златоусте. А ранее дома подключили в Кусе и Озерске. В Челябинске пока это касается только социальных учреждений по заявкам их руководителей, а решение по жилым домам еще не принято. В мэрии сообщали, что следят за прогнозом погоды, чтобы своевременно начать отопительный сезон. Напомним, существенное похолодание на Южном Урале обещают с пятницы 2 октября. Южный Урал активно продолжает благоустройство городов и сел. В этом году на ремонт 13 дворов и 147 общественных территорий направили свыше 1,5 миллиарда рублей. В сентябре уже завершили работы на 77 объектах, передает агентство новостей, доступ со ссылкой на комитет по строительству законодательного собрания. В этом году с 4 проектами регион вошел в число победителей всероссийского конкурса развития малых городов и исторических поселений. Различные инициативы воплотят в жизнь в Озерске, Куркино, в селе Фершампиновазы, в поселке Тимирязевский. Всего же за 7 лет реализации проекта формирования комфортной городской среды преобразили более 2000 территорий. Юные атлеты из школы 89 Челябинска выиграли всероссийские спортивные президентские состязания, которые прошли в детском центре «Орленок», сообщает мэрия. Турнир собрал семиклассников из 68 городских и стольких же сельских образовательных учреждений. Наши ребята одержали победу в теоретическом конкурсе, эстафетном беге, многоборье и отличились в личном первенстве среди мальчиков и девочек, получили бронзу в подвижных играх. Все эти достижения привели класс-команду на первое место в общем зачете. Администрация поздравила спортсменов и поблагодарила учителя физкультуры Владислава Бухарина. Под его руководством команда добилась уже второй победы. И в завершении выпуска о погоде.
2: Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале малооблачно, без осадков. В ночные часы температура воздуха от 2 до 7 градусов, выше 0, местами заморозки до минус 3. Днем в четверг плюс 15-20.
2: Еще больше новостей ищи в нашем телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. Континенталь. Всегда с тобой.

0: пустите! Мне только посмотреть!
1: Тогда вам в Краснополье! Здесь за «только посмотреть» дарят скидку! Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей! Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик» 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.
2: Какие инструменты использовать для мотивации сотрудников на безопасное поведение? 7 октября в Челябинске пройдет форум «Территория безопасности 2026». Организатор – учебный центр «Перспектива».
3: Спикеры – эксперты в области охраны труда ведущих отраслей экономики страны.
2: Реальные кейсы, обмен опытом, лучшие практики, полезные знакомства.
3: Вкусный обед.
4: 18+.
5: Академ Риверсайд. Новые квартиры с видом на реку и лес. Успейте забронировать по цене со скидкой 10%. Подробности по телефону 240-2040. Академ Риверсайд. Новая высота большого города. Застройщик ОСЗ 349. Не оферта. Проектные декларации на наш.дом.рф. Акция распространяется на квартиры «Студия Плюс 1» и действует по 30 ноября 2026 года.
6: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
7: А вы знали, что с мозгобойней можно провести корпоративное мероприятие? Праздник, полный взрывных эмоций, азарта и драйвовой атмосферы в кругу друзей и коллег по работе. Подстроимся под ваш формат, напишем вопросы о вашей компании, создадим незабываемую атмосферу. С нами можно все. Узнайте подробности и забронируйте дату на сайте mzgb.pro или по телефону 223-08-70-16+.
8: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
9: Да никаких.
8: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
9: Перевожу.
8: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
9: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
8: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
10: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
11: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погода, этой ночью и завтра днем на Южном Урале малооблачно, без осадков. В ночные часы температура воздуха от 2 до 7 градусов, выше 0 местами, заморозки до минус 3. Днем в четверг плюс 15-20.
0: Реклама на радио «Континенталь».

0: ЖК «Шишкин» легко начать.
1: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
0: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
2: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
3: Покупайте выгодно в «Светофоре». Филе сельди слабосоленое в масле «Шхуна» 500 граммов. 199 рублей 90 копеек. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует по 30 сентября.
4: ЖК «Притяжение» – это твоя жизнь прямо здесь и сейчас. Зачем тратить время на ремонт, если в ЖК «Притяжение» уже все сделано за тебя. Квартиры с отделкой и мебелью. Твой формат жизни. ЖК «Притяжение». Заезжай и наслаждайся.
5: Не оферта. ООО «Специализированный застройщик «Привилегия Партнер Стрит». Проектная декларация наш.дом.рф. Продажа осуществляет эксклюзивно ООО «Флэт Онлайн». Застройщик отделочной работы и мебелировку не осуществляет. Мебель предоставляется в одном варианте. Список наименований мебели, подробности поставщика уточняйте в отделе продаж 351 210 50 50.
6: Первый дисковый тормозной механизм был запатентован Уильямом Ланчестером в 1902 году. Тормоза с медными колодками издавали такой скрип, что пугали не только пешеходов, но и водителей. Сегодня скрип тормозов не испугает пешеходов. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
7: И победителем чемпионата по спортивным танцам становится участница из Челябинска.
8: Повезло. Да, на месяц назад кое-как ходила. А теперь?
9: Конечно. У них в Челябинске клиника профессора Алехина есть. Лечит варикоз даже без операции. И звездочки сосудистые убирают, и отеки. И в больнице лежать не надо.
8: Повезло.
10: Клиника профессора Алехина. Комсомольский, 88. Телефон для записи. 200-23-23. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Говорят, у ЖК «За ручейным» самый шикарный вид на центр города.
1: Правду говорят. Это тот случай, когда лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Приезжайте на просмотр квартир и получите скидку. Узнайте подробности в отделе продаж «Бетатек Застройщик». 351-750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек За ручейный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
3: Агентство недвижимости «Этажи», здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
4: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
5: Ваш заказ доставлен.
6: Я ничего не заказывал.
5: Личный парк.
6: Личный парк?
5: Он входит в комплектацию.
6: А он большой?
5: Достаточно, чтобы забыть, что вы в городе.
1: Апри привилегия. Резиденция с городским комфортом и личным парком. ЖК «Твоя привилегия». ООО «Специализированный застройщик Привилегия 4». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: City Smile. Одна стоматология для всей семьи. Забота об улыбке передается из поколения в поколение. Детская стоматология, лечение и восстановление зубов, имплантация. Более 50 тысяч пациентов уже выбрали City Smile. City Smile. Объединяем поколение улыбкой. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Ваша обувь – ваша уверенность. В обувной галерее «Аутлет-центр Фиеста» каждый шаг становится особенным. Здесь огромный выбор моделей, доступные цены, качественные материалы, профессиональная консультация. «Аутлет-центр Фиеста» – место, где рождается ваш стиль. Улица Молодогвардейцев, 7.
9: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Шашлык пикантный. 800 граммов сочного безумия. Властвуй над углями. Давай куролесить, чебаркульская птица. Жили-были в планете авто по выгодной цене.
1: И в сентябре Джили стали еще выгоднее. Стильный, яркий городской кроссовер Джили Сити Рей за 2 миллиона 440 тысяч рублей.
0: Джили Планета Авто. Братьев Кашириных 137. Телефон 700-0110. Планета Авто. 32 года вместе.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 19 часов. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске: мошенники обманули челябинскую пенсионерку на 3 миллиона рублей, и на Южном Урале с 1 октября подорожают коммунальные услуги. Пенсионерка из Челябинска стала жертвой дистанционного мошенничества, потеряв больше 3 миллионов рублей, сообщает пресс-служба регионального управления МВД. Все началось со звонка от якобы представителя Центробанка. Женщине сообщили, что с ее последнего места работы произошла утечка персональных данных, и с ее счета зафиксированы попытки перевода денег на реквизиты посторонних. Чтобы сохранить сбережения, предложили выполнить инструкции. Горожанка сняла со счета около 3 миллионов рублей. Два из них передала прибывшей девушке курьеру. Еще 750 тысяч и личное накопление в валюте на сумму около 350 тысяч рублей она через несколько дней отдала неизвестному мужчине. Расследуется уголовное дело. С 1 октября на Южном Урале, как и по всей России, подорожает коммуналка. В этом году традиционное июльское повышение перенесли на второй осенний месяц. Тарифы на разные услуги вырастут не одинаково, но общий рост платежа не должен превысить по градам региона 14%, а в Челябинске, Копейске и Магнитогорске 14,6%, пишут областные СМИ. Если общий рост платежей превысит установленный индекс, то вне зависимости от доходов жители могут получать адресную субсидию на оплату ЖКУ. В таком случае обращаться нужно в управление соцзащиты по месту жительства. Прийти можно лично, либо направить заявление через портал госуслуг. В Самаре подвели итоги всероссийского конкурса профессионального мастерства работников дополнительного образования «Сердце отдаю детям». В числе победителей оказалась и жительница Челябинска, пишут региональные СМИ. В номинации «Социально-гуманитарная направленность» первое место заняла педагог дополнительного образования Дворца пионеров и школьников имени Крупской Эльвира Рамазанова. Она является одним из руководителей коллектива, где развивают лидерские качества ребят. Имя абсолютного победителя конкурса назовут на праздничном концерте ко дню учителя в Государственном Кремлевском дворце в Москве. И в завершении выпуска о погоде.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл».
3: Внимание! В связи с закрытием квартала мы объявляем экстренную распродажу автомобилей «Хавейл». У вас есть уникальная, единственная возможность купить абсолютно новый «Хавейл» по себестоимости. Количество автомобилей ограничено. Время пошло. Успейте забрать свой кроссовер, пока это не сделал кто-то другой. Челябинск. Копейское шоссе 88/9. Дилерский центр «Хавейл Июль». Звоните прямо сейчас. 8-351-22-00-808.
0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале малооблачно, без осадков. В ночные часы температура воздуха от 2 до 7 градусов, выше 0, местами заморозки до минус 3. Днем в четверг плюс 15-20.

0: Крутые новости.
1: Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
2: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама на радио «Континенталь».
4: Ох, девочки, знаете это чувство, когда хочется большого. Нет, очень большого выбора домов и участков.
5: Жизнь размера XXL. Эльтаун Клаб. Место, где частные дома встречаются с продуманной городской инфраструктурой.
6: Застройщик ООО СЗ Эльтаун Прайм. Дома и ЖС и квартиры реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldefisclub.ru.
7: Кто несет ответственность за охрану труда на предприятии? 7 октября в Челябинске пройдет форум «Территория безопасности 2026». Организатор – учебный центр «Перспектива».
8: Спикеры – эксперты в области охраны труда ведущих отраслей экономики страны.
7: Реальные кейсы.
8: Обмен опытом.
7: Лучшие практики.
8: Полезные знакомства.
7: Вкусный обед.
9: 18+.
10: Тянем?
11: Потянем.
10: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
12: Квартиры в ЖК «Парковый премиум» в ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры.
13: Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акции действуют до 31 октября 2026 года.
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
16: Русская классика всегда была не только о литературе. Она о красоте, достоинстве и глубине. Эти ценности обретают современное воплощение в клубном поселке Нега. Новая архитектура, новое пространство для жизни. Нега. Переосмысляя классику. 240-07-07. Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadefiscity.ru.
17: Челябинский театр драмы приглашает. Каждый вечер лучшие постановки и премьеры сезона. Таинство сцены, истинные чувства и только живая игра. Заказ билетов по телефону 216-43-43. 0+.
18: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погода, этой ночью и завтра днем на Южном Урале малооблачно, без осадков. В ночные часы температура воздуха от 2 до 7 градусов, выше 0, местами заморозки до минус 3. Днем в четверг плюс 15-20.

0: Как не толстеть после 8? Понятия не имеем. Зато знаем другое. Когда рядом есть места для встреч, прогулок и новых впечатлений, сидеть дома становится сложнее. Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиру на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
1: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Покупайте выгодно в «Светофоре». Тесто слоеное дрожжевое 500 граммов 64 рубля 90 копеек. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует по 30 сентября.
3: ЖК «Притяжение» – это твоя жизнь прямо здесь и сейчас. Зачем тратить время на ремонт, если в ЖК «Притяжение» уже все сделано за тебя? Квартиры с отделкой и мебелью – твой формат жизни. ЖК «Притяжение». Заезжай и наслаждайся.
1: Не оферта. ООО «Специализированный застройщик привилегия Партнерский». Проектные декларации наш.дом.рф. Продажа осуществляет эксклюзивно ООО «Флэт Онлайн». Застройщик отделочной работы и меблировку не осуществляет. Мебель предоставляется в одном варианте. Список наименований мебели, подробности и поставщика уточняйте в отделе продаж 351-210-50-50.
4: Черно-белое, трактор, теперь и сотовая связь. Специально для наших болельщиков выгодные тарифные планы и привилегии. Ранний доступ к покупке билетов, фаст-трек, повышенный кэшбэк баллами лояльности и многое другое. Подключайте тарифы трактор на официальном сайте hctractor.org.
5: ЧО ХК «Трактор». Украина 102-74-400-56-10. Челябинск, Савина 1-0+.
6: Та-та-та-таврия.
7: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: уже в наличии. В Регинос. Автомобили Tenet Plus. Tenet Plus. Создан для тех, кто ценит элегантность и технологии. Оцените первым. Приезжайте на тест-драйв к официальному дилеру Tenet Plus в городе Челябинск. Регинос. Свердловский тракт 5R. Телефон 211-27-11. Tenet Plus. Быть элегантным.
1: City Smile. Стоматология для всей моей семьи. Когда я приходила

0: Хожу в City Smile, у меня начинается важная миссия – спасти зубы от монстров. Доктор все рассказывает, показывает инструменты и помогает мне ничего не бояться. Я сажусь в волшебное кресло, открываю рот, и мы вместе побеждаем. А после лечения я выхожу из кабинета настоящим героем – City Smile. Сюда мы ходим всей семьей.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК-технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
3: Заказали сайт, а подрядчик кормит завтраками? Хватит ждать результат месяцами. Разработка сайта с ИИ-агентами от FlexSites. Быстро, качественно, под ключ за месяц. Нужен сайт? Заходите на flexsites.rf.
4: За бортом или на плаву. Руководитель, решение и команда. В бизнес-разборе фильма «Ледокол». Авторитетный спикер Ангелина Шам. Бизнес-психолог и специалист по коммуникативному влиянию. Модератор Артем Артемьев. Вице-президент «Опоры России». Эксперты, первые лица компаний. Такого формата в Челябинске еще не было. 15 октября. Кинотеатр «Знамя». Кирова, 112. Начало в 18:30. Регистрация в группе ВК Челябинского областного отделения «Опоры России». 16+.
5: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 20 часов. Новости. Спонсор выпуска – стоматологическая клиника «Неовикс» ООО «Медстом».
1: Возвращать улыбку и здоровье вашим зубам – наша ежедневная работа. Я Юлия Плащук, главный врач клиники «Неовикс». 33 года лечу пациентов с заболеванием челюстно-лицевой области. Используя все современные достижения стоматологии, вернем вам уверенность и возможность улыбаться. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Здравствуйте, в студии Сергей Романов в этом выпуске. С 1 октября изменятся правила выдачи семейной ипотеки, и в школах Южного Урала появятся кадетские классы Следственного комитета. С 1 октября вступают в силу новые правила выдачи семейной ипотеки в рамках нацпроекта «Семья», пишет издание «Аргументы и факты». Родители с одним ребенком смогут получить до 6 миллионов рублей под 10% годовых, с двумя детьми 8 миллионов под 8%, с тремя 10 миллионов под 6%, а с четырьмя такую же сумму под 4%. При этом многодетные родители с пятью и более детьми смогут рассчитывать на тот же лимит в 10 миллионов под минимальные 2% годовых. А вот что касается ставки по кредиту на возведение частного дома, его завершение или покупку земли с последующим строительством жилья, здесь ставка сохранится на уровне 6% вне зависимости от количества детей. В 7 школах регионов Челябинске, Златоусте, Копейске, Миассе и Троицке появятся кадетские классы Следственного комитета. Соответствующее соглашение СК подписал Сиюргу, сообщает портал chltv.ru. В новых классах ребята будут ходить в форме следкома и с ранних лет получать соответствующие компетенции. Им предстоит изучать, как работают криминалисты. Также университет и Следственный комитет заключили соглашение, полезное тем, кто расследует преступления уже сейчас. Ученые Юргу и следователи будут вместе внедрять в работу искусственный интеллект. Цифровые технологии помогут быстрее анализировать данные и раскрывать самые сложные дела. В год культурной столицы в Челябинске должны состояться уникальные события, которых никогда не было. Такое условие следует за получением важного статуса. И оргкомитет уже продумал 22 крупных всероссийских мероприятия, сообщил замгубернатора Вадим Евдокимов. Стартует год культурной столицы с необычной выставки современного искусства в зале архитектора Александрова. Все полотна будут из коллекции телеведущего Андрея Малахова. А начало года культурной столицы торжественно объявят 25 декабря в ТРК «Таганай». Ранее сообщалось, что среди самых ярких мероприятий в 2027 году – церемония вручения премии «Золотая маска», выставка «Эрмитажа» и «Курчатов Фест». И в завершении выпуска о погоде.
0: Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале малооблачно, без осадков. В ночные часы температура воздуха от 2 до 7 градусов, выше 0, местами заморозки до минус 3. Днем в четверг плюс 15-20.

0: ЖК «Притяжение» – это твоя жизнь прямо здесь и сейчас. Зачем тратить время на ремонт, если в ЖК «Притяжение» уже все сделано за тебя? Квартиры с отделкой и мебелью – твой формат жизни. ЖК «Притяжение». Заезжай и наслаждайся.
1: Не оферта. ООО «Специализированный застройщик. Привилегия Partners 3». Проектная декларация наш.дом.рф. Продажа осуществляет эксклюзивно ООО «Флэт Онлайн». Застройщик отделочной работы и меблировку не осуществляет. Мебель предоставляется в одном варианте. Список наименований мебели, подробности поставщика уточняйте в отделе продаж 351-210-50-50.
2: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
2: Достойный последователь бренда «Черри». Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 599 тысяч рублей в «Планете Авто».
3: Качество и цена.
2: Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 32 года вместе.
4: По данным Яндекс, погода этой ночью и завтра днем на Южном Урале малооблачно, без осадков. В ночные часы температура воздуха от 2 до 7 градусов, выше 0, местами заморозки до минус 3. Днем в четверг плюс 15-20.

Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, внезапный импульс подтолкнет к решительному поступку. Доверьтесь первому порыву, он укажет короткий путь к желаемому. Тельцы. Приятная новость от близких подтвердит, что выбранное вами направление было.

0: было верным. Близнецы. Цените только надежные ориентиры и людей, которые не пытаются вас использовать. Расставьте приоритеты. Раки. Теплое общение избавит от давнего беспокойства. Искренность позволит вернуть душевную близость. Львы. Природное обаяние даст возможность заручиться поддержкой влиятельного союзника. Заводите знакомства. Девы. Незавершенное дело потребует вашего внимания и неожиданно откроет перспективу. Ждите озарений. Весы. Эстетическое удовольствие пробудит забытое желание. Позвольте себе выбрать то, что радует душу. Скорпионы. Не пытайтесь угодить окружающим. Слушайте только собственное сердце и цените свободу. Не дайте себя сковать. Стрельцы. Создавайте воспоминания. Постарайтесь даже в самом простом деле найти то, что выделит его на фоне остальных. Козероги. Ваша практичность позволит распорядиться возможностью с максимальной пользой. Выбирайте будущее. Водолеи. Необычное совпадение станет началом удивительной истории. Не спешите искать ему логическое объяснение. Поверьте в знаки. Рыбы. Тонкое предчувствие приведет вас туда, где появится ощущение внутренней ясности. Сконцентрируйтесь на намерениях.
1: Реклама на радио «Континенталь». ЖК «Притяжение» – это твоя жизнь прямо здесь и сейчас. Зачем тратить время на ремонт, если в ЖК «Притяжение» уже все сделано за тебя? Квартиры с отделкой мебелью – твой формат жизни. ЖК «Притяжение». Заезжай и наслаждайся. Не оферта. ООО «Специализированный застройщик привилегия Парнинский». Проектные декларации на .дом.рф. Продажа осуществляет эксклюзивно ООО «Флэт Онлайн». Застройщик отделочной работы и меблировку не осуществляет. Мебель предоставляется в одном варианте. Список наименований мебели, подробности поставщика уточняйте в отделе продаж 351-210-50-50.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 21 час. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске: челябинские врачи спасли палец младенца от ампутации, и преподаватель из Южноуральской столицы вышла в финал всероссийского конкурса. В Челябинской областной детской клинической больнице экстренно прооперировали 4-месячного малыша, который мог лишиться пальчика из-за синдрома волосяного жгута. О редком случае рассказали в медучреждении. По словам врачей, младенца привезли в хирургическое отделение с отеком и посинением третьего пальца правой стопы. Мама обнаружила инородный предмет, похожий на нитку, и попыталась его удалить, однако часть волоса была уже глубоко в тканях. Специалисты освободили палец, и он начал восстанавливаться. Благодаря своевременной помощи обошлось без ампутации. Врачи рекомендуют родителям регулярно осматривать руки и ноги ребенка. На Южном Урале получить меры поддержки в сфере образования сможет большее количество семей участников СВО, сообщает правительство региона. Господдержка включает в себя, в частности, компенсацию оплаты за посещение детского сада, освобождение от платы за группы продленного дня в школах и бесплатное питание в учебных заведениях. Список получателей этих мер увеличат, на них смогут рассчитывать близкие участников СВО, а также других боевых действий в составе вооруженных сил ДНР, народной милиции ЛНР. Для оформления нужно будет обратиться с заявлением в образовательную организацию. Преподаватель Челябинского автотранспортного техникума Анастасия Халепа принимает участие в финале всероссийского конкурса «Мастер года». За победу борются лучшие специалисты производственного обучения из 89 регионов. Как пишут областные СМИ, состязания продлятся по 2 октября. Участникам нужно показать свои методики, провести занятия со студенческой аудиторией и ярко рассказать о своей профессии. В Минобразовании региона отметили, что выход в финал нашего специалиста – признание высокого уровня всей системы среднего профессионального образования Южного Урала. Конкурс проводится при поддержке федерального проекта «Профессионалитет», нацпроекта «Молодежь и дети». И в завершении выпуска о погоде.
0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале малооблачно, без осадков. В ночные часы температура воздуха от 2 до 7 градусов, выше 0 местами, заморозки до минус 3. Днем в четверг плюс 15-20.
0: Еще больше новостей ищи в нашем Телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. Континенталь. Всегда с тобой.

во всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

городе снова зажгутся огни. Значит, мы скоро ложимся спать. Мы тут заблудились с тобой, пойми. Я не хотел бы тебя терять. В городе снова какой-то движ. Мне срочно нужно туда бежать. Если ты дома спокойно спишь, я точно буду дышать.

0: на радио «Континенталь».
1: ЖК «Притяжение» – это твоя жизнь прямо здесь и сейчас. Зачем тратить время на ремонт, если в ЖК «Притяжение» уже все сделано за тебя? Квартиры с отделкой и мебелью – твой формат жизни. ЖК «Притяжение». Заезжай и наслаждайся.
2: Не оферта. ООО «Специализированный застройщик привилегия Partners 3». Проектная декларация наш.дом.рф. Продажа осуществляет эксклюзивно ООО «Флэт онлайн». Застройщик отделочной работы и меблировку не осуществляет. Мебель предоставляется в одном варианте. Список наименований мебели, подробностей поставщика уточняйте в отделе продаж 351-210-50-50.
3: Телефон рекламной службы 72-39-03.

был твоей худшей ошибкой, ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, что болит моя душа, и как уместить эти большие чувства.

0: Погода.
1: По данным Яндекс, погода этой ночью и завтра днем на Южном Урале малооблачно, без осадков. В ночные часы температура воздуха от 2 до 7 градусов, выше 0, местами заморозки до минус 3. Днем в четверг плюс 15-20.

0: Челябинске 22 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

0: Жаль.
1: Мой дом – это ты, моя душа – это ты, сам я – это ты, в песнях я, ну, это ты. Мысли о тебе, песни про тебя, тоска по тебе, родная моя. Мне бы вернуться туда хотя бы на миг, там душе спокойно и не болит, оно кричит и плачет, там из

0: Челябинске 23 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

0: Челябинске полночь. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану

0: всегда с тобой. В Челябинске 1 час. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

0: Челябинске 2 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L, номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

падает пеплом. Я целую сладкий фильтр на губах твоих. Ненавижу вишневый, но он подходит тебе больше всех.

знаю, кто ты и откуда. С тобою дни летят будто минуты, когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна, а я до

0: Челябинске 3 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Челябинске 4 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

в словах. Мне не то чтобы хрену, просто кругом голова. Меняйся в мимике, но не поменяй мне себя. Можешь больше не звони, буду видеть тебя во снах. Смертоносно.

0: Челябинске 5 часов. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L, номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.